0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.
0: Слушай наших.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест.
1: Time for you to go.

0: Реклама.
1: Знай наших.
2: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Единый квалификационный экзамен для выпускников колледжа на экспериментальной основе пройдет в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления профессионального образования, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Анна Бойко. Примером стал демонстрационный экзамен, который проводится в колледжах Российской Федерации. В этом году у нас был запущен пилотный проект, он прошел успешно. Мы создадим большой перечень профессий, которые наиболее востребованы в экономике. По ним и будет проводиться экзамен. Это будет единое задание для всех выпускников одной профессии. Оценивать работы будет независимая экспертная комиссия, в которую войдут представители предприятий-заказчиков. Экзамен проведут централизованно в единые дни в одно время, рассказала Анна Бойко. 23 августа в агрогородке Ополь Ивановского района состоится праздник «Опольский фольварок. Витая гостей». В отделе культуры райисполкома сообщили о том, какие интерактивные мероприятия ждут гостей фестиваля. Много активностей запланировано на площадке «Гулянка у фольварка», мастер-классы по историко-бытовому танцу, шляхетские угощения, пленэр художников и другие. На локации «Лакомство Габриэлы» можно будет посетить фруктово-ягодную ярмарку, сырную лавку и другие торговые павильоны. Также для всех желающих будет организована этнодискотека.
0: Новости.
1: Брестское котельное хозяйство информирует о плановых отключениях горячего водоснабжения в связи с испытаниями и заменой тепловых сетей в микрорайоне Речица и районе Брестской областной клинической больницы с 6 утра 17 августа до полуночи 21 августа. В микрорайоне Дубровка с 6 утра 17 августа до полуночи 23 августа. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт центр ЖКХ 115. В Беларуси стоимость пользования учебниками в школах фиксирована и составляет половину базовой величины. С учетом этого в 2026-2027 учебном году комплект обойдется в 22 рубля 50 копеек. Оплату произвести необходимо до 1 октября с указанием лицевого счета учащегося. Некоторые категории учеников имеют право на льготу. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.
4: Знай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Я бы даже сказала не так. Я бы сказала, что самое-самое доброе утро, самое долгожданное, самое ожидаемое и самое невероятное. Почему? Да потому что это утро пятницы, друзья мои. С этим вас от всей души большой своей родины и поздравляю. Сегодня календарь показывает уже 14 августа. 14 августа! Что вы там хотели успеть? Много всего, друзья мои. У вас осталось всего лишь 2 недели. Все. И на этом лето прекратит свое существование. Но 2 недели это, с одной стороны, так много, и с другой стороны, так мало, что, собственно, не знаешь, куда потратить эти недели. Особенно, когда ты на старте отпускного периода, правда, друзья мои? В общем, сегодня пятница. Дождались? Что будем делать сегодня здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро»? Во-первых, обязательно сегодня расскажу, друзья мои, в рубрике «Топ-3 самых», кто они, представители зодиакального круга, которые опаздывают на постоянной основе. И что бы они ни делали, ничего у них не получается. А если вы, кстати, себя относите к опоздунам, те люди, которые постоянно опаздывают, куда бы то ни было, на работу, на свадьбу, на мероприятие, на автобус опаздывают, да, на такси и так далее. В общем, уже можете рассказать об этом. Студийный чат Вайбера, он активен уже с самого утра. Для ваших посланий 33-код-399-0011. И помните, что народная перекличка дает возможность каждому из нас что сделать? Поприветствовать друг друга ранним утром, пожелать всего самого доброго, классного старта и зарядите тех, у кого подзарядка, собственно, с самого утра уже присела. Ну что, буду сегодня подзаряжать вас я самым классным своим настроением, позитивом, без всяких проводов, без всякого электричества, просто делиться своей энергией, друзья мои. Вот прямо сейчас и начинаю. Здесь Юля Майская, проведу в вашей компании время до 11 утра. Это так много, 4 часа, друзья мои, утреннего эфира даст возможность нам действительно правильно начать новый день. Потому что все мы четко знаем, как начнешь день, так его и проведешь. Совсем скоро расскажу о чем. О том, что день сегодня не похож и что можно сегодня отметить. А еще помните о том, что в окончании этого музыкального часа у нас рубрика «Сплю и вижу». А что вы там видели во сне? Рассказывайте. Будем разбираться, что ваши сны означают наяву. Чат Вайбера активен с самого утра для ваших посланий. Ну и, конечно же, друзья мои, традиционно приметы дня от Юли Майской рассказываю. В общем, вы знали, в народных поверьях, оказывается, пятница считается тяжелым и особым днем, находящимся, в общем-то, под управлением планеты Венера. Так вот, множество запретов на пятницу, на работу, на финансы, а также приметы о погоде и удаче тоже, если что, сбываются именно в пятницу. Кстати, считается, что работа в пятницу будет пятиться назад, а проекты продвинутся с большим трудом. Так что, друзья мои, что я вам могу сказать. Не начинайте какие-то важные вопросы сегодня в пятницу, важные проекты. Начните лучше с понедельника, да. А сегодня, друзья мои, абсолютно на лайте залетаем в этот день. Будем работать с удовольствием и подводить итоги этой рабочей недели.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
0: Телефон рекламной службы. 20 35 45.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья мои, сегодня народный праздник. Сегодня календарь показывает день долгожданный, любимый абсолютно всеми, пятница. Вот, поэтому с самого утра можно уже натягивать эту самую пресловутую настоящую. Это очень-очень важно. Улыбку на ваше лицо. Итак, друзья мои, пятница, 14 августа. И это правда по-настоящему крутейший день. Август официально открывает сезон. Правильно, спасов, яблок огромное количество у нас в этом сезоне. Ну и первым, кстати, про спасы, возвращаясь к разговору, как водится, какой? Правильно, приходит медовый, и с ним в дом возвращаются баночки, соты, ароматы свежего меда. О, как я это все люблю, невероятно. А календарь тем временем устраивает парад странностей. Друзья мои, сегодня у ящериц международный день, а телеграм тоже отмечает день рождения. Но у всех нас законный повод, знаете ли, как-то повоображать сегодня абсолютно все то, что каждый себе хочет. Главное, про свое воображение не нужно всем рассказывать. Итак, друзья мои, сегодня день рождения Telegram. Это так. Именно 14 августа 2013 год на календаре, когда был, запустился мессенджер Telegram. Сперва для пользователей iPhone это было дело. 13 лет назад, в общем-то, все это закрутилось, завертелось, и вот спустя это время Telegram пользуется больше миллиарда человек. Да. Здесь Telegram что делают? Работают, учатся, и в комментариях тоже спорят невероятно долго, потому что даже забывают, по какому поводу, пересылают друг другу разные вот эти няшные какие-то, да, котики, например, да, просят прощения друг у друга. В общем, 13 лет назад для приложения возраст подростковый был. Все, уже все умеет, но еще растет этот Telegram. И за годы, конечно, пережил и блокировки, боты, стикеры, реакции по-прежнему остаются тем самым местом, где прочитано может обидеть сильнее любых слов. Так что, если сегодня будете с кем-то общаться через Telegram, пусть сегодня в вашем общении исключительно на этой платформе содержится один только классный пятничный вайб. Я вам этого очень желаю. Так, сегодня можно еще отметить праздник воспаленного воображения. Как вам такая история? Праздник с диагнозом, я бы сказала, в названии и отличным прогнозом. Сегодня предлагается, знаете что, официально додумывать, строить замки из облаков, сочинять биографии прохожих, я уж не знаю, представлять, что бы случилось, если бы, и так далее. Многоточие, друзья мои. А воспаленное воображение, между прочим, единственное воспаление, которое лечится не таблетками, а, друзья мои, творчеством, проверено на себе. Так что берите сегодня блокнот, гитару или просто кастрюлю борща и дайте своей фантазии свободу, потому что завтра она, в общем-то, эта самая фантазия и воображение пройдет, наверное. Все зависит от человека, друзья мои. Сегодня пятница, потрясающий, насыщенный, классный день, поэтому выбирайте правильный путь, правильный праздник и отмечайте с самого утра. И делайте это, как водится, в нашей компании. Всем привет, здесь Юля Вайская.
0: Что ни день, то праздник.

0: По информации Бреста Волгидромет, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области сегодня составит от 22 до 26 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
1: Реклама.

0: 120.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Как и обещаю, друзья мои, самое время для рубрики «Топ-3 самых». Самое время для самых-самых. Нормально, да, нормальный подход такой. Ну что, как и обещала, сегодня я готова рассказать вам, а кто они, знаки зодиака, которые решили затеряться в созвездии, что мы не вычислили, мы про них ничего. А мы взяли, да и вычислили. Сегодня будем в нашей рубрике разбираться, кто они, представители зодиакального круга, которые часто опаздывают, но вместе с тем всегда имеют на это оправданную причину, уважительную, по их мнению. Есть группа знаков зодиака, которые просто не в ладах со стрелками часов абсолютно. Правда, я изучила этот вопрос. Они будут опаздывать на дни рождения, встречи, я не знаю, на кофе, на свидание, но при этом будут делать это с таким обаянием и таким логичным объяснением, что их даже нельзя будет, знаете ли, за это как-то винить. Они опоздали, потому что их собака выглядела грустной, или потому что сосед просто, знаете ли, стал рассказывать свою историю с детства и так далее. Вот они, знаки, которых вы всегда ждете, но когда они появляются, вы каким-то образом прощаете их опоздание. Весы, да, они, по мнению весов самих же, не опаздывают без причины, они опаздывают по причине, которая часто звучит примерно так. Я не могу решить, что надеть, девчонки меня поймут, правда. Платье великолепно, но какие туфли вообще сюда не подходят, а сумочка вообще не мой шик. Так что весы, девчонки, это про вас. Весы, мужчины, наверное, плюс-минус в этой категории. Стрельцы, вы тоже в списке людей, которые опаздывают на постоянной основе, но ищут этому логическое объяснение. Стрельцы опаздывают не из-за безответственности. Стрельцы не умеют останавливаться, когда им интересно. Планируют прибывать, в общем-то, вовремя, но по пути увидел, например, стрелец, хорошее кафе. Только на 2 минуты зайду кофе попить. Ну и там вдруг может завязаться философская дискуссия. Вот таким образом стрелец опаздывает. По уважительной причине. Близнецы, вы тоже в списке представителей зодиакального круга, которые опаздывают на постоянной основе. Близнецы, говорят астрологи, это люди, живущие в таком информационном водовороте. Кстати, есть у меня весы в окружении, и это правда. У них-то голова забита такими множествами обязательств, сообщений, напоминаний, соглашений, что близнецы случайно забыли, что сказали вам 18, а не 18:30, например. Так что, близнецы, в общем, а я сказала про весов сначала, правда? Стойте, но весы у меня в окружении есть, они практически так же, как и близнецы, абсолютно считались, уж не знаю. Но, в общем, весы, если вы не опоздуны, а я вас туда занесла сегодня в список, дайте знать. Ну, а если вы не согласны со списком моим сегодня топ-3 самых и считаете, что весы... А нет, весы, они же первые были у нас. О, господи, о, боже мой. Весы, стрельцы, близнецы. Если вы сегодня действительно согласны с моим списком, что я вас отнесла к опоздунам, тогда дайте обратную связь. А если вы считаете, что вы очень логичный человек, который никогда не опаздывает, тоже опровергните мой список сегодня. Ну, а я прямо сейчас буду готовить гороскоп для вас, друзья мои. Дождитесь, что день подготовил для нас. Выясним совсем скоро.
0: Радио Брест. Не просто утро, а самое доброе утро.

0: А вот и гороскоп.
1: Вот и именно гороскоп на день сегодняшний, на пятницу, друзья мои. Что подготовило вам сегодня, в общем-то, разного рода ситуации, разбираемся прямо сейчас. Итак, друзья мои, овны, звезды советуют все самые сложные задачи решить до обеда. В первой половине дня энергия будет бить ключом, так что овны, постарайтесь направить ее в нужное русло. Далее, тельцы, сегодня отношения могут потребовать особого внимания, ревность или случайная фраза способны спровоцировать конфликт, так что следите за своими словами. Близнецы, день, когда стоит особо позаботиться о здоровье, подходящий сегодня. Не забывайте о полноценном отдыхе, а еще, близнецы, соблюдайте осторожность за рулем и в общественном транспорте. Близнецы, так хочется сказать, берегите себя, опаздывайте сегодня на здоровье. Раки, сегодня гибкость станет вашим главным преимуществом. Если первоначальный план вдруг сорвется сегодня, постарайтесь побыстрее найти альтернативные варианты. Львы, день, когда возможны незапланированные расходы, это пятница, да, сегодня. Звезды советуют иметь небольшой финансовый запас и не покупать первое, что попадается вам под вашу истинную золотую руку. Девы, на работе не позволяйте сегодня постоянно, знаете ли, пребывать себе в спешке, выматываться, устраивайте небольшие перерывы, так что, девы, сегодня работайте в полсилы, только никому об этом не говорите. Весы, в отношениях сегодня возможны внезапные конфликты и недопонимания. Если возникнет спор, не упрямьтесь, весы, постарайтесь услышать точку зрения своего оппонента. Скорпиончики, удачный день для путешествий, но будьте готовы к изменению маршрута или переносу времени отправления. И, кстати, скорпионы, поверьте, что сегодня вам точно повезет. Главное, документы заранее перед поездкой проверьте. Угу. Стрельцы, день подходит для флирта и романтики. Ого! Не требуйте немедленных доказательств любви по отношению к вам. Иногда чувства не проявляются сразу на показ. Имейте это в виду. Козероги, сегодня вам может понравиться именно отсутствие драматических событий. После насыщенного периода на этой неделе спокойный день, пятница вернет ощущение устойчивости и уверенности в себе. Водолейчики, а у вас сегодня пятница, благоприятный день. Финансовая сфера будет вполне стабильной, но не стоит давать деньги в долг под влиянием чувства вины или жалости водолея, имейте это в виду. Рыбы, хорошее время для душевного вечера вдвоем с любимым человеком. Не ищите приключений там, где звезды наконец-таки дают вам возможность просто выдохнуть. О, друзья мои, вдыхаем и выдыхаем. Сегодня набираем полный, в общем-то, парус воздуха свежего и врываемся в новый день. Гороскоп отличный, всем хорошего дня. Наши песни.

0: Реклама.
1: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
6: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук», самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Радио.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Сплю и вижу.
2: Итак, друзья мои, в рубрике «Сплю и вижу» мы разбираемся, что ваши сны означают наяву. Я анонсировала эту рубрику в начале часа, и прилетело сообщение к нам. И вы знаете, что очень странно? Прилетело 3 сообщения, но идея этих снов у людей, она одна. Кто-то пишет о том, что приснило, что оказался во сне маленьким ребенком и переехал жить в деревню у бабушки. Я изучила, на самом деле, эти сонники, и, в общем-то, оказывается, что такие сны означают, что вы, Ирина в данном случае прислала такого формата сон, скучаете по своему детству, и вам действительно не хватает теплоты и тех самых ощущений заботы и стабильности, которые мы детьми ощущаем безвозмездно в нашем детстве. В общем-то, кстати, Катя написала, она тоже пишет, что «Здравствуйте, мы совсем недавно купили новый дом, а тут не снится, что я переехала жить в Мурманск. Это к чему? Я знаю, что это город с невероятно плохой погодой, там все время холодно, я не собираюсь в реальной жизни никуда переезжать, только купили дом». Возмущенно написала мне Катя. В общем, друзья мои, переезд во сне обычно снится к большим переменам в жизни, так что мотайте эту информацию на ус. Это может быть смена работы, новые отношения, поездка, либо внутренний рост. Точный смысл зависит, конечно же, от деталей ваших сна. Но ждите хороших новостей, новых целей или шансов в делах. Так что, друзья мои, очень даже хороший сон. Если действительно во сне снится переезд, значит, это к чему-то новому, к какому-то новому этапу, к новой встрече и к новым знакомствам в том числе. Так что я очень желаю, чтобы все это новое, классное в вашем, знаете ли, понимании, дорогие люди, для вас обязательно исполнилось. Мы летим далее, перелетаем в следующий музыкальный час. Там он будет насыщенным, обязательно в рубрике «Люди о людях». Расскажу сегодня про очень интересного человека. Так что дождитесь, пока уступаю место Мари Краймбрери и Мод. Они, знаете ли, так вот просто от моего сердца родиного признаются вам. Ты должна рядом быть. Да что ты? Вы абсолютно все без исключения должны рядом быть. Сегодня здесь со мной у микрофона Юлия Майская. Это утреннее шоу «Самое доброе утро». И как круто начинать новый день вместе с вами.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Прием документов в первый класс завершится 15 августа. Чтобы зачислить ребенка в школу, подготовьте заявление на имя директора, медицинскую справку о состоянии здоровья, оригинал свидетельства о рождении. А если вы хотите отдать ребенка в школу не по месту жительства, а в другом микрорайоне, то прием документов в такие школы пройдет с 17 по 28 августа, но только при наличии свободных мест. Следите за обновлениями школы и ежедневно публикуют актуальные данные о количестве свободных мест на своих сайтах. В новом учебном году ряды первоклассников в Беларуси пополнят около 82 тысяч ребят. В Кобрине завтра состоится праздник, посвященный Дню военно-воздушных сил Беларуси. Мероприятие начнется с церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в Афганистане. Ветераны и военнослужащие вспомнят историю 65-й транспортно-боевой вертолетной базы. Затем эстафету примет спортивная часть. Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и туризму. Завершится день концертом академического ансамбля песни и танца вооруженных сил.
0: Новости.
1: Теплоход «Фрост» приглашает на речную прогулку с подарками. 15 и 16 августа первый рейс стартует в 13:30. Далее речные прогулки будут проводиться каждый час. Финальный рейс отправится в 20:30. Место посадки – причал у городского сада. На каждом рейсе организаторы проведут бесплатную лотерею. Будет разыграно по 2 подарочных билета на 2 персоны каждый. Чтобы на борту было уютно и не тесно, количество пассажиров ограничено до 45 человек. И в завершении информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.by и по телефону 29 716 44 44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Место для ваших историй. Брест. Улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас!

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Здесь привет всем, Юля Майская в эфире сегодня, и невероятно крутые цифры показывает сейчас наш будильник родины. 8.08, друзья мои, невероятно люблю восьмерки, для меня это знак бесконечности, а еще восьмерка для меня похожа на матрешку, абсолютно такую радушную, гостеприимную, улыбчивую и такую настоящую. Ну а календарь сегодня показывает уже 14 августа, друзья мои, затерялись немного в этих датах, да? Все ясно, дети в школу не ходят, летние каникулы у детей и... И формально, и неформально летние каникулы у родителей, в том числе, даже если мы с вами продолжаем работать. Ну что, врываемся в этот новый музыкальный час. Всем огромный родинный привет. Очень рада, что вы вместе со мной залетаете навстречу новому дню пятницы. Пусть она покорится сегодня каждому из вас и будет удивительно приятной и лайтовой. Погода сегодня налаживается до плюс 26, обещают по области нам синоптики, друзья мои. Ну а я готова уже напомнить вам, что именно сегодня, 14 августа. Да, мы, славяне, отмечаем медовый спас. Ну, рассказывайте, сколько банок варенья яблочного уже сделали, а? А сколько сока яблочного надавили? Тоже рассказывайте, так, чтобы запас был на зиму. Мед. Это вообще сочетание невероятного. Вы знаете, есть невероятно крутейший человек на этой планете. Самый-самый-самый любимый. Это моя бабуля, которой 85 лет. Она жива, здорова и здравствует. А все потому, что периодически поедает огурцы соленые с медом и говорит, что это невероятно вкусно. Пыталась так меня накормить еще в детстве. Я как тогда отказалась, абсолютно своим привычкам не изменяю. Но ест она это дело с большим-большим удовольствием, что иногда мне хочется очень даже попробовать. Вот именно так. Ну что, сегодня, 14 августа, еще можно отметить разного рода праздники, какие рассказывают. Итак, дорогие друзья, сегодня, знаете ли, день сведения татуировки. Ну, признавайтесь, кто по молодости вляпался в эту историю татуировочную. Ну-ка, день, мне кажется, все-таки для тех, чье вот это вот навсегда, да, вот на запястье, навсегда с тобой. А это навсегда оказалось немного короче, чем вы планировали. Иероглифы, например, люди как-то по молодости себе чего-то делают. Ну, красивенько вроде. А он на самом деле означает не мужество, а, например, какую-нибудь лапшу. Имя бывшей любви, когда тоже вот, собственно, написал подтверждение того, что буду всегда с тобой, либо с ним, и так далее. А дельфинчик, да, с юности, у кого есть такой? Лазерная косметология сегодня, конечно, готова сегодня все исправить, но чтобы сделать татушки, мне кажется, нужно тысячу раз подумать. Хотя, как посмотришь на молодежь, у них от запястья до плеча вся рука ничья-ничья, я бы так сказала. В общем, праздник не про осуждение, вместе с тем, друзья мои, день сведения татуировки, а про второй шанс и для кожи, и для решений. Кстати, тату-мастера и мастера сведения по иронии судьбы, я бы так сказала, работают все-таки в одном направлении, друзья мои. А, да, первые создают работу, вторые ее гарантируют, и третьи это ее как-то сводят и так далее. Но это вообще не моя тема там на самом деле. А еще сегодня день фруктового мороженого. Вот эта тема даже очень-очень моя. Расскажу про этот самый мороженое плюс сорбет. Невероятно вкусно. Позже.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Радио Брест.

0: процентов плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
6: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.BY.
8: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Радио Брест.

0: люди о людях.
1: Сегодня расскажу в рубрике «Люди о людях» о тех, кто поет искренне, о тех, кто не лакирует, не шикует свой голос, а отдает предпочтение действительно настоящим искренним текстам. И, в общем-то, покоряет абсолютно всех без исключения своей честности в исполнении музыки и своей харизмы. Поп-музыка 2026 года, так или иначе, поговаривают уже очень многие, звучит правда иначе. На смену таким лакированным поп-дивам пришли артистки с узнаваемыми голосами, очень индивидуальными, яркими образами и, конечно же, текстами, которые не боятся быть откровенными. И это новая, я бы сказала, британская волна, которая возглавила мировые чарты. И она, как ни странно, женская. Вы что, у нас подсмотрели тоже, да? Ведь у нас в Беларуси год белорусской женщины. А у вас там тоже женская волна музыкальная? Ну, это круто! Это круто! Все не просто так, друзья мои. Да, в 2026 году британские певицы совершили полноценную вторую волну мирового вторжение, я бы сказала, даже так, доказав, что искренность и харизма важнее громких продюсерских проектов. Да, сейчас люди про душу, про важность, про честность и про открытость. Оливия Дин стал главным триумфатором года. На самом деле она забрала премию Грэмми. Кто смотрел, слышал, покорила публику искренними текстами о любви и живыми, теплыми звучаниями. А ее тур, кстати, по аренам, включая 6 аншлагов, собрал более 120 тысяч зрителей, друзья мои. Рэй, театральная, эмоциональная, с мощным оркестровым звучанием, тоже певица. Ее второй альбом называется This Music My Contact Hope. Да, возглавил чарты многих стран, а ее тур с Бруно Марсом этим летом подтвердил статус. Альбом, построенный по принципу 4 сезонов, получил восторженные отзывы критиков за смелость и такой размах, друзья мои. Вот это невероятно здорово и круто. В общем, будем радоваться тому, что появляются новые новинки, тому, что поп-музыка в 2026-м действительно имеет свою особенность. И куда-то девается этот, знаете ли, искусственный лоск даже в песнях, даже в текстах, даже в образах. Люди хотят быть проще, люди хотят быть честными и откровенными в исполнении своего творчества. Это невероятно круто. Вот так. Такое творчество по мне, друзья мои. Будьте искренними, если хотите сегодня присутствие уже, возможно, на работе в 8.26 и напевать себе под нос какую-то классную мелодию, не бойтесь показаться нелепым. Делайте все от души.
0: Люди о людях. Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, а вот температура воздуха по области сегодня обещают синоптики от 22 до 26 градусов тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.

0: вариантов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк по карточке.

0: Mobilnet.by или по телефону 120.
1: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну что, друзья, самое время, конечно же, раскрыть карты. Вчера я обещала в рамках вечернего эфира о том, что розыгрыш, который вчера у нас, друзья, с вами был, и вы мне не прислали правильные ответы, я настолько была расстроена, прям расстроена, потому что для меня оказалось, что вопрос был очень даже очевиден. Если вы вновь прибывший в нашу компанию, тогда начну сначала. Друзья мои, я напомню всем и каждому из вас, что уже завтра у нас с вами 15 августа в ресторане-клубе «Медуза» состоится невероятно крутейшая вечеринка этого лета. «Медуза» приглашает на «Воук», самую модную вечеринку этого лета. Да, «Love Band» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона «Воук». Наверное, в вашей, скажем так, галерее, да, и в вашем гаджете еще нет таких классных страничек. Точнее, не страничек, а фоточек с фотозоны «Воук», да? В общем, надо страницы ваши обновлять такими фотками, я уверена. Друзья мои, 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза» в Советской, 73. У нас в городе Бресте. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Это будет невероятно круто. Бронирование столиков по телефону, кстати. Если вы хотите классно отдохнуть и запомнить эту субботу надолго, запоминайте цифры. 8029-608-45-45. Именно дозвонившись на этот номер, можно забронировать столик и быть в эпицентре крутейшей вечеринки в ресторан-клубе «Медуза» в городе Бресте. Вечеринка «Воук» – та самая модная, на которой ты еще не был. Самое время побывать там. Ну что, кто-то себе столик закажет, кто-то пригласительные сегодня выиграет, кто-то себе пригласительные, в общем-то, купит и так далее. Но я уверена, что сегодня, наконец-таки, я доберусь до победителя. Друзья мои, мы обнуляем абсолютно весь вчерашний вот момент, и с нового старта я запускаю вновь розыгрыш. Ну и готова, конечно, так или иначе уже озвучивать для вас вопрос. Очень хочется, чтобы вас стало чуточку больше здесь. Подключайтесь. Уже в следующем выходе задам вопрос, а затем подведем итоги.
0: Радио Бресте.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слушай наших.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Друзья, вы знаете что? Мне на самом деле очень даже нужно писать. Очень активно нужно писать для того, чтобы стать сегодня победителем и выиграть невероятно крутой, я считаю, вот такой вот комплимент сегодня в эту пятницу. Да, именно так. Ну что, мы на старте нашего розыгрыша. Сегодня разыгрываем невероятно, мне кажется, на крутую, крутейшую, я бы сказала, вечеринку этого лета. Ресторан-клуб «Медуза», друзья мои. Ведь именно там состоится горячая воук-вечеринка. Самое модное. И в этот вечер, да, Лала Бенд наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе, танцевать. Акробатика воздушная в программе. Шоу-балет «Медуза» — это будет завораживающе интересно. А еще фотозона «Воук» — это то, что действительно как-то немного разбавит, может быть, палитру ваших фото в ваших социальных сетях. 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-4545. Ну а прямо сейчас я готова продублировать свой вопрос, на который вы мне не ответили вчера. Как произошло это, я совсем понять не могу. Мне кажется, ответ был на поверхности. Вопрос абсолютно легкий. Но делаю ставку на то, что вы немного подустали, поэтому не смогли мне правильно ответить. Сейчас выспались, и я уверена, что вы рветесь в бой. 33-код-399-0011. Вот там проявите свои способности и окажитесь победителем, первым, кто пришлет мне правильный ответ. Итак, друзья мои, расскажите мне, какая мировая звезда повлияла и ввела, в общем-то, такой танец, как воук, такой стиль в танце. Какая звезда мировая, признанная, которая просто не стареет с годами, я сказала, а только набирает самый сок и остается самой лайтовой исполнительницей на мировой арене. Расскажите, кто она? Та, которая вела моду на стиль в танце «Воук». Ну что, полетели? 33-код 399-0011. Всем удачи, музыкальная композиция и далее.

0: Ай-яй-яй-яй-яй, так и хочется сказать. Друзья мои, ну что, окончание часа. Очень быстро подводим итоги, потому что новости совсем скоро. Задавала я вопрос на розыгрыш. Сегодня разыгрываем 2 пригласительных билета на невероятно крутую вечеринку, которая состоится в ресторан-клубе «Медуза» уже завтра, 15 августа. Да, невероятно крутая история музыкальная, которая действительно даст вам возможность до 6 утра оторваться по-взрослому, друзья мои. Советская, 73, ресторан-клуб «Медуза». Бронирование столиков 8029-608-45-45. Ну а прямо сейчас я объявляю победителя. Пригласительный на 2 персоны сегодня получает Дарья, потому что именно она прислала мне правильный ответ. Дарья, ваш абонент заканчивается на следующей цифре 3179, а спрашивала я, кто она, мировая звезда, которая действительно популяризировала стиль танца как волк. Это, конечно же, она, Мадонна, никто иная как, да. Она действительно вывела этот танец волк и культуру на мировой уровень, выпустив в 1990 году культовый сингл и клип «Волк». Увидела этот танец, кстати, в одном из клубов Нью-Йорка, где его танцевали, и пригласила, в общем-то, к себе в труппу этих танцоров, которые, по сути, с ней потом ездили по везде городам и весям и странам. Итоги подвели, друзья мои, перелетаем в следующий музыкальный час. Победителя поздравляю, всем огромное спасибо за участие.
1: «Знай наших».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. В агрогородке Жемчужный Барановичского района продолжается подготовка к областному фестивалю «Дожинки-2026». Как сообщили в Брестском областном управлении жилищно-коммунального хозяйства, в сквере появится теннисный корт, скейт-площадка, воркаут-зона, детская игровая площадка и более 30 малых архитектурных форм. К 19 августа завершат работы в Жемчужнинской средней школе. Одним из подарков агрогородку станет новая скульптура «Жемчужина» в раковине, которую установят к началу сентября. В «Жемчужном» уже отремонтированы 22 дома, обновлены фасады, кровли, пешеходные дорожки и асфальт. Центральная площадь выложена яркой плиткой с орнаментами. Здесь пройдут основные праздничные мероприятия. Основные работы завершат до 25 августа. Особое внимание озеленению. 28 августа пройдет конкурс цветочного мастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства. Композиции разместят в «Жемчужном» и новой мыши. Фестиваль «Дожинки-2026» состоится 5 сентября. Региональный этап республиканского конкурса «Семья года» проходит по 18 сентября. Всего в этом году в отборочных этапах приняли участие 632 семьи. За право представить регион на республиканском этапе борются 75 семей, в том числе 5 семей из Брестской области. На региональном и республиканском этапах семьи представят два проекта. В проекте «Семья. Формула счастья» участники расскажут о своих традициях, увлечениях и семейном укладе. А второй проект будет посвящен году белорусской женщины. Финал конкурса пройдет в Минске 10 октября. Семья-победитель получит диплом и денежный приз, а все остальные будут награждены дипломами участников и денежными призами. Кроме того, финалистам вручат призы в натуральной форме. Представителя Брестской области выберут 3 сентября. В Брестском районе открытое акционерное общество «Молодая гвардия» около года использует цифровую систему «Кропио». Ее преимущества уже оценили специалисты хозяйства. Электронные карты полей доступны на планшетах и смартфонах агрономов. В системе собраны все данные от удобрений и средств защиты растений до технологических подходов. Умная система хранит историю каждого поля, какие культуры выращивались, какова была урожайность. Спутниковый мониторинг позволяет отслеживать ход полевых работ, эффективность использования техники, выработку механизаторов и водителей, а также метеоданные, температуру, влажность почвы и другие параметры. Как отметил директор хозяйства Олег Бегаль, база данных по цифровизации продолжает пополняться.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Вениаминович Боровенко 18 августа с 10 до 12 часов по адресу бульвар Шевченко, 4, комната 313, проведет личный прием граждан, проживающих на территории Брестского Восточного избирательного округа номер 3 и прямую телефонную линию по телефону 50 31 29. Студентки Брестского госуниверситета имени Пушкина Ульяна Шитько и Екатерина Романюк отправятся на Всемирный фестиваль молодежи в Екатеринбург. Мероприятие в российском городе-миллионнике пройдет с 11 по 17 сентября. Всемирный фестиваль молодежи в этом году соберет 10 тысяч участников. На его официальном сайте отмечается, что подано более 20 тысяч заявок. Молодежь из более чем 100 стран мира стремится попасть на секции, посвященные медиа, волонтерству, науке, образованию, правоведению и другим сферам. И Екатерина Романюк подала заявку и указала сразу три направления – волонтерство, медиа и педагогическое. Каждое подкреплено достижениями. Ульяна Шитько выбрала направление медиа не случайно. Она является активисткой в медиа-отделе Белорусского республиканского союза молодежи университета. 22 и 23 августа агрогородок Ремель вновь станет центром притяжения любителей конной культуры. Здесь пройдет юбилейный фестиваль лошади «Полесская Нива». Как сообщили в Столинском райисполкоме, уникальность праздника в его глубокой связи с многовековыми традициями коневодства по лесе и бережном отношении к местным породам лошадей. Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Зрители ждут захватывающие испытания животных на силу и выносливость, конно-спортивные состязания, парад лошадей и шоу-повозок. Для всех желающих организуют катание верхом. Праздник дополнит ярмарка ремесленных изделий, угощение палийской кухни и выступления творческих коллективов. В Бресте с 21 по 23 августа в музее «Пятый форт» пройдут мероприятия, посвященные событиям лета 1915 года и истории Первой мировой войны. В программе масштабная реконструкция боевых действий и полное погружение в атмосферу эпохи. Для участников предусмотрено размещение в казематах форта номер 5. Необходимо взять с собой спальные принадлежности. Организаторы обеспечивают дровами, сеном, питьевой водой и полевым душем. Заявки и организационные вопросы принимаются на электронную почту dmitri.br@bk.ru. Крайний срок подачи до 22 часов 18 августа. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11.11.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай». Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Трек, который прошел, знаете ли, испытание временем, правда, группа «Серебро», «Мало-мало тебя». Да, именно так я бы, знаете ли, сделала отсылку в это лето. «Мало тебя, лето, нам тебя мало». Касательно трека, да, он вышел в далеком 2013 году, друзья мои, и до сих пор, да, действительно попадает в чарты, до сих пор звучит на радиостанциях абсолютно в разных странах, и это невероятно круто. Если вы сейчас подпевали в такт, в ритм, а может быть, действительно вспомнили периоды своей жизни лет 13 назад, я очень надеюсь, что испытали приятные ощущения и эмоции. «Мало тебя, мало лето». Как ты успела вообще пролететь незаметно, я не понимаю. Календарь показывает уже 14 августа. Друзья мои, всем привет. Юля Майская у микрофона в студии прямого эфира. И по-прежнему рада находиться в вашей компании. В связи с тем, что мало лета, куда оно делось, я подумала о том, друзья, давайте поговорим на тему, что нужно успеть сделать в августе, а? Ну, как вы думаете, что конкретно в вашем случае нужно успеть сделать в августе? Расскажите об этом, поделитесь, а может быть, вы невероятно крутой и счастливый человек, который успели абсолютно по всем позициям пройтись, абсолютно по всем галочкам выполнить свои пункты перед самим собой, что я должен сделать летом 2026 года. Ну, а вообще-то, на самом деле, в августе важно, мне кажется, насладиться уходящим теплом и летом, если вы этого еще не прочувствовали до сих пор. Но давайте сгибать пальцы. Съесть как можно больше сезонных арбузов, ягод, фруктов, овощей и так далее, да? Встретить рассвет на природе. Но это же прям вот, ну, топ, классное ощущение, и оно вспоминается тебе очень-очень долго. Друзья мои, я на самом деле сегодня встречала рассвет. Как же это было красиво! Парк Тысячелетия в городе Бресте. И ты смотришь, что происходит за окном, какие невероятно крутейшие цвета, которые может придумать только природа, и смешать их в том числе. Сегодня у меня этот пункт ранним утром был выполнен. А устроить вечер у костра или, в общем-то, где-нибудь, обязательно под звездами, есть такой зачет, а? До окончания лета нужно успеть сделать. Собрать букет полевых цветов. А завершить все важные летние планы, пока не наступила осень. Как вам такие пункты? Друзья мои, поговорим на эту тему в рамках этого интерактивного часа. Сегодня он у нас состоится именно с 9 до 10. Мне важно знать, что вы хотели бы успеть еще сделать до окончания этого лета. Ну а следующий час мы обязательно посвятим полезному разговору. В студии «Радио Брест» в прямом эфире появится очень интересный молодой гость. Будем говорить о важном. Да, лидер молодежного движения города Бреста. Поговорим о том, что касается молодежь, как молодежь нашего города проводила это лето в студотрядах и не только. Вот такой маленький спойлер, ну а пока посвятим, да, общение теме, что нужно успеть сделать в уходящем лете.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио. Наша музыка. Yes.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Сегодня здесь, в рамках этого дня и старта пятницы, мы обсуждаем очень даже актуальную тему. Да, вторая декада августа подбирается к нам, друзья мои. А там уже и окончание лета. А там уже и сентябрь. А там уже, собственно, и осень. А там и Новый год. А там и окончание года. А там уже и пенсия. И так можно продолжать до бесконечности. Делаем правильные выводы, друзья мои. Живем здесь и сейчас. Наслаждаемся моментом. Выбираем для себя правильное окружение. Обязательно делимся добром, и оно к нам возвращается. Вот так будем продвигать, знаете ли, доброе сердце по всему миру. А сегодня, друзья мои, будем продвигать ту самую вашу идею, которую вы, в общем-то, хотите реализовать. Но все как-то да то не то. То отпуск не так, то с погодой не то, то денег не хватает, то еще что-то. В общем, причин почему-то оказывается огромное количество, множество, но мы же не хотим уделять им время. Мы хотим то, о чем давным-давно мечтали. Например, слетать на море. Да, друзья мои, до окончания августа время есть, правда. Еще можно и немного сентября захватить кусочек для того, чтобы реализовать эту самую свою идею, потому как вы это заслужили. Сегодня в рамках этого интерактивного часа общаемся на тему, а что вам нужно успеть сделать этим летом? Друзья мои, расскажите, поделитесь. Ну, а я прямо сейчас запущу пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Варианты ответов тоже имеются. Например, действительно, выбраться наконец-таки на море. Дальше вариант такой: устроить шашлыки с друзьями. А может быть, третий вариант: вы должны успеть до окончания этого лета наконец-таки выспаться, а? И ничего не делать? А что, ничего не делать — это тоже действие, которое порождает, друзья мои, состояние спокойствия, умиротворения. Ну и можно до бесконечности продолжать, правда? Ваши варианты я тоже очень-очень ожидаю. На студийный чат Viber, он активен для ваших сообщений. Давайте будем налаживать нашу обратную связь. 33-код-399-0011. Все те, кто принимал участие в розыгрыше, вы все большие молодцы, а сейчас было бы очень круто, правда. Мне важно знать ваше мнение. А вот что вы должны успеть до окончания этого лета? Тоже поделитесь своим мнением. Итак, ВК, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Залетайте туда, заходите, читайте все внимательно. Сегодня, кстати, появится «Моему сердцу» пост у нас там на странице в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Очень-очень грустный лично для меня. А вот какой — обязательно смотрите.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на «Диаманте.рф» и по телефону

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: промбанк.бай или по телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: радио Брест.
1: Итак, друзья, заходите к нам в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте для того, чтобы сегодня следить за нашей страницей особенно внимательно. Там, друзья мои, сегодня появится очень грустный пост. Какого содержания? Обязательно читайте, смотрите, все узнаете. Вот с такой грустью говорю в голосе, потому что то, что сегодня появится, та информация, которая действительно туда будет размещена, ой, она своего рода, знаете ли, ох, как по сердцу, тем самым острым предметом, друзья мои, да. О чем-то речь по пойдет, обязательно смотрите и не пропустите. Вот такой маленький спойлер, друзья мои. Очень хочется, чтобы вы действительно глянули, о чем-то идет речь. Ну, а пока заходите. В общем-то, я вас там жду, каждого, по какому поводу рассказываю. В общем, сегодня я решила с вами пообщаться на тему, а что вы должны успеть сделать этим летом, потому что до его окончания остается совсем немного времени. Запустила я пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Что вам нужно успеть сделать этим летом, а? Ну, рассказывайте. Варианты ответов тоже набросала. Выбраться на море – традиционное желание человека и народа, который трудится и трудится целый год. Далее, второй вариант. Устроить шашлыки с друзьями. А может быть, есть среди вас такие, которые еще этого не сделали каким-то образом. А может быть, выспаться и ничего не делать-то, в конце концов, и абсолютно не чувствовать по этому поводу какое-то, знаете ли, вот это вот чувство вины. А у меня отпуск летом. Хочу груши ем, хочу яблоки, хочу мед ложками наворачиваю и хочу, не делаю ничего. Имею полное право. Ой, да, только нашим людям все равно, знаете ли, неделька пройдет, и потом начинается чувство вины. А что ж я ничего не делаю? А как это так, что я ничего не делаю? Мне надо что-то срочно делать. Вот это начинается воспоминание о коллегах. А что там коллеги делают? А как там обстановочка? И так далее. Ой, друзья, лишь немногие, давайте будем откровенны, из нас умеют расслабляться в отпуске и действительно посвящать время на 100% себе. Итак, заходите, голосуйте, давайте ваши голоса за тот или иной вариант. Мы итоги нашего поста-опроса подведем уже в окончании этого часа. К слову, залетайте на нашу страницу в Инстаграм, радио_Брест. Мы там тоже устраиваем для вас опросник, так что, друзья, очень-очень вас там ждем. Ну, а под постом, кстати, оставляйте свои комментарии. Может быть, я не указала какой-то вариант ответа. Вот, например, вы человек, который традиционно любит следующий отдых. Это палатки где-нибудь у озера на недельку, когда можно ухи сварить, комаров покормить и отдохнуть и приехать счастливым человеком. Да, может быть, вы такой человек. Кстати, чаще всего люди не успевают, знаете ли, я провела такой маленький анализ. Оказывается, да, встретить рассвет, съездить на природу с палатками, накупаться, знаете ли, в озере, я уж не знаю, в бассейне, отвести душу, выехать за город на пикник. Казалось бы, такие элементарные вещи, но люди чаще всего не успевают именно это, перекладывая вот эту историю в следующие выходные. Давай, наверное, потом. А, у тебя не получается? Ну, созвонимся через недельку. И вот такая, казалось бы, элементарная история, когда можно здесь и сейчас, не получается. Но многое зависит от нас. Заходите, официальная группа «Радио Брест ВК». Чего вы не успели сделать еще этим летом и должны?
0: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: не хватает, конечно же, приставки «Самое доброе утро» в пятницу. Да и вообще в нашей компании по-другому быть не может. Если вы по-прежнему с нами, это невероятно круто. Если вы приняли активное участие в нашем посте-опросе и высказали свое мнение, это тоже невероятно идет в зачет. Всем огромное спасибо за вашу активность, друзья мои. 33-код 3990011, наши контакты. И я готова зачитывать ваши сообщения. И знаете, на самом деле, сегодня действительно вопрос очень актуальный. 14 августа на календаре, середина месяца практически прошла, остаток лета, да, друзья мои, пролетит очень-очень быстро, я бы сказала, даже раз-раз, и прощелкнет время, мы даже не успеем, да, моргнуть глазом. Сегодня я интересовалась, а что вам нужно успеть сделать этим летом, друзья мои? Ох, как интересно. Может быть, выбраться на море, а может быть, устроить шашлыки с друзьями, а может быть, наконец-таки выспаться, да, вдоволь. А, кстати, к нам прилетело сюда сообщение на студийный чат Вайбера. Елена пишет: здравствуйте. Вы знаете, а я на самом деле желаю только одно. Этим летом накушаться фруктов, ягод, наконец-таки голубики до полного живота и выспаться. И море никакого мне не надо. Ой, ну у каждого свое мнение на этот счет, конечно же. Ну а всеми овощами, фруктами, ягодами, яблоками, в частности, нужно обязательно объедаться для того, чтобы на осень и на зиму запасаться витаминами. Так, друзья, ну что я делаю? Я захожу в ВК, официальная группа наша во ВКонтакте. Я напоминаю, что совсем скоро там появится грустный пост. А какой? Увидите. Обязательно зайдите и посмотрите. Итак, я сегодня интересовалась, что вам нужно успеть сделать этим летом. Обновила страницу для того, чтобы посмотреть, как распределились ваши голоса. Итак, 33% проголосовали за вариант выбраться на море. Это правда. Ну и 67% лидирует вариант ответа «выспаться и ничего не делать». О, как же, слушайте, нас это объединяет, правда? Вот это вот «Великий нехочуха» мультик из нашего детства, помните, да? Вот, наверное, мне кажется, что мы из маленьких нехочух вырастаем в большие нехочухи, когда четко понимаем, что, слушайте, у меня совершенно, знаете ли, амбиции-то вообще такие очень-очень скромные. Я просто хочу выспаться, и не нужно мне море и отель в Египте и Турции. Дайте поспать. Ну что, я делаю именно такой вывод, потому что 67% ваших голосов, они действительно позволяют мне думать так. Друзья, всем спасибо огромное за активность. Меня зовут Юля Майская. Я не готова терять каждого из вас, потому как мы перелетаем с вами в следующий музыкальный час. Он будет информационно полезным, потому что в рамках следующего часа состоится полезный разговор с лидером молодежного движения нашего города Бреста. Поговорим о важном. А, кстати, Вячеслав нам написал вдогонку: всем привет, прекрасной пятницы последнего летнего месяца с медовым спасом. Вячеслав, спасибо. Ну что, держимся вместе. Всем отличного, классного старта этого дня.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, премьер-министра Шахбаза Шарифа и всех жителей страны с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Убежден, дальнейшее углубление белорусско-пакистанского партнерства в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства и других направлениях в полной мере соответствую стратегическим интересам обоих государств. Рассчитываю на эффективную реализацию договоренностей, достигнутых во время наших встреч в 2024 и 2025 годах, подчеркнул белорусский лидер. Свинокомплекс на 100 тысяч голов начали строить в Березовском районе. Об этом сообщил первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий. На месте строительства накануне состоялось совещание, в котором принял участие помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Подписаны соответствующие документы. Открыто финансирование. Комплекс необходим для увеличения производства и сокращения импорта свинины. Он позволит получить не менее 12,5 тысяч тонн свинины в год, сказал Дмитрий Городецкий. Строящийся объект агропромышленного комплекса даст возможность для дополнительной загрузки мощностей мясоперерабатывающих предприятий Брестской области. Ход строительства будет под пристальным вниманием, поскольку сроки завершения работ сжатые. Объект должен быть введен в эксплуатацию до конца 2028 года.
0: Новости.
1: В пинских тепловых сетях состоялся день с блогерами. Журналистами и блогерам провели экскурсию по филиалу и показали изнутри, как устроена сложная система теплоснабжения. Рассказали, почему на время ремонтов и реконструкции в домах временно отключают горячую воду и какая масштабная работа энергетиков за этим стоит. Блогеры выехали на улицу Завальную, где они своими глазами увидели, как идут работы на городских объектах. У православных верующих сегодня начинается Успенский пост в память о Божьей Матери. Он длится всего 2 недели, с 14 по 27 августа. Начинается он янтарным медовым спасом, первым из 3-летних праздников, посвященных Спасителю, и заканчивается праздником Успения Божьей Матери. Успенский пост, как и любой другой, имеет своей целью усиление духовной жизни. Он непременно должен сочетаться с молитвой, покаянием, совершением добрых дел, милосердием, борьбой с греховными страстями и привычками. С новостями знакомила Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, дорогие люди, кто вместе с нами продолжает это утро. 10 часов и 8 минут. Студийные часы показывают, а это означает, что в пятницу в рамках полезного разговора здесь, в студии прямого эфира, появляются невероятно интересные, креативные и классные люди. Вот сегодня напротив меня сидит один из таких. Кто? Рассказываю. Но для начала небольшая подводка. Беларусь – одна из немногих стран, действительно, на постсоветском пространстве, в которой по личной инициативе и под патронажем президента системно реализуется государственная молодежная политика. Студотряд «Рядовское движение» – одно из приоритетных направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. И в Бресте оно активно развивается, да, предоставляя молодым людям возможность получить профессиональные навыки, заработать, конечно же, развить лидерские качества и адаптироваться ко взрослой жизни. Сегодня об этом и не только поговорим с пользой. Разговор будет интересным. Гость в студии сегодня – Вячеслав Стельмачонок, первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ. Вячеслав, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рада наблюдать вас сегодня вот в качестве гостя в студии прямого эфира «Радио Брест». И я уверена, что сегодня наш разговор будет полезен для наших радиослушателей. Ну что, Вячеслав Юрьевич, давайте начнем с главного. Какие возможности сегодня дает молодым людям членство в БРСМ?
2: Хочется сказать, что БРСМ в наши дни является крупнейшим молодежным общественным объединением страны. И сегодня только в рядах нашей Брестской городской организации БРСМ мы объединяем более 19 тысяч молодых ребят. А это каждый четвертый молодой человек в нашем городе Бресте. И, конечно же, членство в БРСМ – это не просто строчка в анкете. Это реальная возможность для молодежи, для ее личностного и профессионального роста. Сегодня БРСМ продолжает оставаться крупнейшей и, наверное, самой главной площадкой возможностей. Возможности для молодежи нашего города. БРСМ дает молодежи широкий спектр. Это, например, участие в масштабных городских и республиканских проектах. Да? Ведь наши активисты становятся частью различных крупных форумов, фестивалей, волонтерских проектов, и там они получают такой уникальный опыт, который невозможно получить нигде в одиночку. Конечно же, БРСМ – это в том числе про развитие лидерских и управленческих качеств. Ведь через организацию мероприятий, работу в студотрядах, через реализацию каких-то собственных инициатив, ребята учатся для себя брать ответственность, управлять командой и доводить какие-то свои проекты, которые были только идеями, до результата. В том числе БРСМ – это работа по трудоустройству и профориентации. Ведь мы активно содействуем вовлечению молодежи в студенческие отряды. Это и реальный заработок, и знакомство с разными профессиями, и возможность, конечно, зарекомендовать себя в будущем перед работодателем. В том числе БРСМ – это пространство для творчества и самореализации. Ведь у нас есть многочисленные площадки для реализации своих идей. Это, например, инновационный проект «100 идей для Беларуси». И вот там молодой человек может предложить свою идею, и мы, как БРСМ, поможем ее оформить и реализовать в жизни.
1: Огромное количество, как говорят в народе, плюшек, как говорят люди у микрофона, невероятно крутейших возможностей, которые так или иначе могут действительно повернуть твою жизнь в невероятно крутейшее русло и дать старт новой реализации тебя. Как лидера вместе с тем, я уникально наблюдала все то, что вы сейчас рассказывали на деле, как происходит трансформация детей, которые действительно приходят в БРСМ. Это невероятно. На старте, Вячеслав Юрьевич, новый учебный год. В школу вернутся ребята-активисты. На первое место работы выйдут молодые специалисты, которые хотели бы стать частью молодежного движения нашего города. Каким образом, давайте еще раз проговорим, можно стать членом БРСМ в Бресте?
2: Вступить в ряды БРСМ в Бресте – это совсем несложно. Мы всегда рады помочь нашим всем ребятам в этом новом этапе. Для этого достаточно всего лишь обратиться в свою первичную организацию БРСМ. В каждом учебном заведении нашего города и на большинстве предприятий существуют первичные организации БРСМ. И молодому человеку в возрасте от 14 до 31 года, который желает вступить в БРСМ, достаточно подойти к секретарю своей первичной организации, либо, если это учреждение образования, к педагогу-организатору, если предприятие – идеологу, написать заявление на вступление, приложить фотографию, уплатить вступительный и периодический взнос, ну и, конечно же, получить свой молодежный билет. Хочется отметить, что вступить в БРСМ – это очень доступный шаг. И он, конечно, доступен каждому молодому человеку, как молодому специалисту, так и студенту. Ведь, по сути, вступление в БРСМ – это стоимость этого меньше, чем пара чашек кофе или один поход в кино. А польза и перспектива у этого значительно больше.
1: Говоря, опять-таки, на практике, переводя в жизни ситуацию, то, о чем вы говорили, вы знаете, Вячеслав Юрьевич, ведь при наличии этого самого билета члена БРСМ дети невероятно гордятся и хранят особенно бережно этот самый свой билет. Ну что, одно из самых ярких и массовых движений, которое объединяет тысячи молодых людей по всей стране, это студенческие отряды, и этим летом акцент на них очень-очень такой, я бы сказала, знаете ли, акцентированный, потому что эти ребята, они какие-то совершенно другие. Это те ребята, за которыми будущее нашей страны. Это те ребята, которые, засучив рукава, не боятся абсолютно никакой работы. Именно об этом мы поговорим уже в следующем выходе. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня с пользой в прямом эфире мы говорим с гостем программы. Вячеслав Тельмочонок здесь сидит передо мной, и я безумно этим горда. Первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ. Ну что, лидер молодежного движения нашего города, Вячеслав Юрьевич, все же вместе с тем, одно из самых ярких массовых движений, которое объединяет тысячи молодых людей по всей стране, это, безусловно, студенческие отряды. Расскажите, каким выдался этот трудовой летний сезон для нашей брестской молодежи?
2: Действительно, студотрядовское движение – это конек БРСМ. И одна из важнейших заслуг организации в целом – то, что в свое время при активной поддержке главы государства БРСМ смог возродить этот старый комсомольский бренд – студенческие отряды. И только за истекший период 26-го года нашим Брестским городским штабом студенческих отрядов было трудоустроено уже 1600 человек в составе более 100 студенческих отрядов. В целом студенческие отряды, они работают круглогодично, и уже к концу этого года мы планируем выйти к цифре около 2000 человек.
1: Это такая очень большая, масштабная и серьезная цифра, да? Хорошо, говорят, в этом году появились новые направления и знаковые объекты. Расскажите, где сейчас работают ребята, что сегодня считается, возможно, самым престижным местом для бойца студотряда?
2: Мы действительно видим, что ежегодно студотрядовское движение только набирает свои обороты. И все больше и больше количество молодых ребят желают пойти работать в студенческий отряд. Важной особенностью нашего города является именно то, что бойцы студенческих отрядов нашего города работают по всем 7 профилям деятельности студенческих отрядов. То есть это строительные, сельскохозяйственные, педагогические, сервисные, экологические, медицинские и производственные отряды. Часть из этих отрядов, такие как медицинские и педагогические, доступны только ребятам с профильной специальностью. В остальные же отряды ребята могут пойти абсолютно свободно по своему желанию. Студотряды нашего города, они работают на базе предприятий и организаций нашего города. В городе существует перечень принимающих организаций, и в него включено 45 крупных предприятий нашего города. Это огромное количество строительных предприятий, таких как «Брестжилстрой», «Строительный трест номер 8». Это еще и «Савушкин продукт», «Полесье жилстрой», «Белтелеком», многочисленные учреждения здравоохранения и организации нашего города. В этом году бойцы студенческих отрядов работали на базе многочисленных городских объектов, в том числе наиболее знаковых объектов, строительных объектов, которые есть сейчас в нашем городе. Например, бойцы студенческих отрядов трудились на строительстве моста через реку Муховец, на консервационных работах в Бернадинском монастыре, а также на строительстве жилых домов в микрорайоне Ковалева на улице Фомина и многих других объектов.
1: То есть молодежь города Бреста на деле доказывает, что в любимом Бресте только вместе, прикладывая свои усилия и навыки. Это невероятно круто и гордо, правда. Ну, хорошо, а что, может быть, нового и необычного было подготовлено этим летом для молодежи, которая готова трудиться на благо любимого Бреста? И главное, что остается неизменным в студотрядовском движении?
2: Новое – это, прежде всего, то, что перечень таких организаций ежегодно расширяется. И в том числе мы ежегодно увеличиваем количество ребят, несовершеннолетних, желающих поработать в составе студенческих отрядов. Очень много принимающих организаций новых было в этом году. Среди них, в том числе, и Республиканский центр патриотического воспитания молодежи, да, который уже открыт, активно работает. И только за этот летний период, за многочисленные смены, на этом центре отработало более 140 человек из числа студентов нашего вуза, университета имени Пушкина. Именно они работали вожатыми на различных сменах в этом важном учреждении. В том числе появились такие организации, как «Продтовары», «Евроторг» и «Брестское мороженое». И вот на этих организациях сейчас активно трудятся именно несовершеннолетние ребята, учащиеся колледжев нашего города Бреста. Традиционным является то, что бойцы студенческих отрядов нашего города принимают участие в том числе и в крупных республиканских трудовых проектах. Например, это трудовой проект «Автозаводец» на базе Минского автомобильного завода, трудовой проект «Вожатый» на базе Национального детского центра «Зубренок», ну и, конечно же, известный республиканский сервисный проект «Дорога возможностей». Это тот самый трудовой проект, в рамках которого молодежь нашего города может бесплатно за счет ПРСМ получить рабочую специальность. И вот в этом году более 30 молодых ребят из колледжей и вузов нашего города получили специальность проводник пассажирского вагона. И вот с июня по август эти ребята работают в Брестском вагонном участке на поездах региональных и в том числе международных линий Брест-Москва и Брест-Санкт-Петербург. такая уникальная возможность для молодежи нашего города, про которую мы ежегодно говорим, и приглашаем молодых ребят принять участие в таких крупных проектах, получить рабочую специальность, достойную заработную плату и в будущем, даже уже без студенческого отряда, возможность работать по этой специальности.
1: Это невероятно здорово. Вот именно таким образом на деле доказывается, в общем-то, забота о молодежи, о тех людях, которые в будущем зависит, конечно же, жизнь нашей страны. А на деле сегодня какая забота от БРСМ, это очень и очень здорово. А давайте акцентируем еще внимание, потому что очень много спорных вопросов было, все читали, но вместе с тем в разговорах спорили, с какого возраста несовершеннолетнему можно попасть в студотряд.
2: Студенческие отряды принимаются ребята в возрасте от 14 лет в целом. Но, как показывает практика, большинство организаций нашего города готовы принимать ребят именно с 16 лет. Важная особенность то, что ребята, работая в студенческом отряде, должны быть уверены в том, что все их трудовые права будут защищены. То есть это 7-часовой рабочий день, если мы говорим о ребятах в возрасте от 16 до 18 лет, это достойный уровень заработной платы, не ниже минимальной заработной платы по нашей стране. То есть ребята защищены, ребята не будут выполнять тяжелую работу, есть перечень тяжелых видов работ, которым такие несовершеннолетние ребята не допускаются. И в целом мы, как БРСМ, в том числе и Брестский горисполком, всегда мониторим такие студенческие отряды, соблюдаем, проверяем, как соблюдается законодательство о труде и охраны труда.
1: Спасибо за этот ответ, и я думаю, что он будет определяющим, потому как сегодня мы используем, говорим и на задел будущего лета 2027 года. И, возможно, услышав наш сегодня полезный разговор, родители в будущем году будут с удовольствием, без опасения, да, действительно как-то привлекать своих детей в студотрядовскую жизнь БРСМ. Ну что, вернемся совсем скоро в студию, прервемся на блок рекламы, погоду и услышимся. Не переключайтесь.
0: Полезный разговор.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. А вот температура воздуха по области сегодня обещают синоптики от 22 до 26 градусов тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

0: Всех приветствуем без исключения. Родителей подростков, родителей, дети которых перешли в 11 класс, родители, дети которых в этом году, возможно, этим летом, в августе, пришли работать на первое место работы. Ну и всех тех самих ребят, о которых я сказала чуть ниже. Сегодня с пользой здесь мы собрались с гостем программы поговорить действительно о важном. В студии прямого эфира продолжаем разговор с пользой гость программы Вячеслав Стельмачев. Первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ. Вячеслав Юрьевич, ну что, в этом году большой резонанс вызвало создание сервисного отряда «Форпост», где ребята стали экскурсоводами в Брестской крепости. Расскажите, как родилась эта идея и какие отзывы, возможно, вы уже слышали от туристов?
1: Действительно, в мае 26 года из числа студентов исторического факультета нашего Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина был сформирован студенческий сервисный отряд «Форпост» для работы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Дело в том, что сейчас мемориальный комплекс – это одно из самых посещаемых туристических объектов в Республике Беларусь. Ежегодно наплыв туристов и желающих посетить это место только увеличивается. И вот в связи с возрастающей потребностью в экскурсоводах, в целом в работниках культуры, родилась такая вот идея – привлечь молодых ребят, ребят именно с профильной специальности, на работу в такое важное место. Изначально было, конечно, много сомнений, но хочется сказать, что сейчас качество образования позволяет привлечь таких ребят к выполнению в летний период таких важных работ. Конечно, каждый из них прошел специальное обучение, изучил огромный пласт научной информации, прошел специальные экзамены и только после этого был допущен к такой очень важной и интересной работе. Эти ребята работали все лето, работают и по сегодняшний день. И, конечно, отзывы от руководства мемориального комплекса сейчас только положительные. Ребята действительно вносят свой такой посильный личный вклад в работу этого учреждения.
0: Я вот подумала, что это невероятно круто, когда собой может гордиться вот боец студотряда, если вдруг ведут свои социальные сети, показать себя для своих подписчиков совершенно в новом статусе, как молодой человек, который уже на работе, имеет возможность нарабатывать опыт, зарабатывать деньги, и это круто для нашей молодежи. Лето продолжается, и впереди у студотрядовцев еще немало работы. Вячеслав Юрьевич, что для бойцов студотряда все же в приоритете на вторую декаду августа? Какие объекты предстоит, возможно, сдать и какую работу завершить?
1: Трудовой семестр сейчас активно продолжается, и основная задача – это, конечно, завершить, да, ту работу, которую на ребят возложили. Сейчас ребята продолжают работать, например, в Беловежской пуще, в оздоровительных лагерях по всей Брестской области, также в сетях розничных магазинов «Протовары», «Евроопт», как я уже говорил, на Брестском вагонном участке, на предприятиях «Брестское мороженое», «Вестег», а также даже в учреждениях здравоохранения нашего города.
0: Хорошо, спасибо огромное. Мы наслышаны о том, что молодежь вообще первого региона трудится и на уборочной кампании. Это тоже очень ответственное дело. И, безусловно, все ребята, которые, возможно, слышат нас сейчас с вами в прямом эфире, в интервью, хотим вам сказать, вы большие молодцы, мы вами гордимся и очень даже вас поддерживаем. Для многих, Вячеслав Юрьевич, слушателей, особенно родителей, важно понять, чем студотряд отличается от обычной летней подработки. То есть, помимо зарплаты, что дает молодежи этот опыт, какие навыки и эмоции, в том числе, что немаловажно.
1: Студенческие отряды для молодежи – это классная возможность. Ведь студенческие отряды, они несут в себе, во-первых, и трудовой, и воспитательный заряд. Они позволяют молодым ребятам сориентироваться профессионально, получить первые рабочие навыки и дополнительную специальность, а также предоставляют возможность заработать первые деньги. Как говорят наши организации, студенческие отряды – это конкретные дела и реальные поступки. И для многих ребят вот этот студенческий отряд, он становится такой школой взрослой жизни. Школой труда с важными ценностями, такими как инициативность, самостоятельность, командный дух и истинная дружба. В студенческом отряде ребята переживают победы, праздники, ну и вместе проводят эти рабочие будни. Помимо этого, бойцы студенческих отрядов, они имеют поддержку. Поддержку со стороны БРСМ, поддержку со стороны нашего государства. Ребятам, которые будут работать в студенческом отряде, для них предусмотрена бесплатная медицинская комиссия, гарантированная минимальная заработная плата, а также все социальные гарантии при трудоустройстве. Более того, важным механизмом поддержки является указ президента Республики Беларусь об организации деятельности студенческих отрядов. И вот благодаря этому указу Доходы, полученные ребятами за работу в составе таких отрядов, освобождаются от уплаты подоходного налога. То есть ребята, с заработной платы ребят этот налог не уплачивается, и любой молодой человек, который работает именно в составе студенческого отряда, он получит на порядок больше, чем тот же самый человек, который бы работал на аналогичной специальности в этом же рабочем месте. И это такая реальная ощутимая поддержка государства, которая делает труд студотрядовцев еще более привлекательным, ну и выгодным для самих ребят.
0: Выгода, я вам скажу, налицо. Особенно мы понимаем, взрослые, те, которые платят подоходный налог, что такое, что есть возможность сэкономить эту сумму для молодого подрастающего поколения, когда они развиваются, хотят заниматься очень многими, посещать курсы, развиваться и так далее, и так далее. Вести свой блог в том числе. Ну что, говорят, что студотряд – это не только работа, но и настоящая романтика. А вот как она проявляется и в чем, поговорим совсем скоро.
2: Знаем наших.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Ну что, мы продолжаем наш полезный разговор. Мы на финишной прямой, если вы только что подключились к нашему эфиру. Я уверена, что и последний блок нашей беседы будет для каждого из вас полезным. Итак, в студии, я напомню, гость Вячеслав Тельмочонок, первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ. Ну что, Вячеслав Юрьевич, говорят, студотряд — это действительно не только работа, но и настоящая романтика, песни у костра, дружба на всю жизнь. Как сегодня отдыхают и общаются ваши бойцы после труда? Дня.
2: Вы правы, студенческий отряд — это не только про работу, но и про особую атмосферу, которую, наверное, больше нигде не встретишь. Работы ребята выполняют совсем разные, иногда работа нелегкая, день начинается рано, план надо выполнять и сроки горят. Но именно после такого важного насыщенного дня и рождается та самая студотрядовская романтика, о которой многие говорят. Сейчас у многих бойцов отдых строится так, чтобы восстановить силы и почувствовать себя командой вместе. Где-то, особенно у ребят, работающих в летних лагерях, остается это все еще и классический вечер у костра. То есть с гитарой, отрядными песнями, байками про смены и смешными историями, где, там, например, что-то пошло не по плану. В других местах вот такие отрядные костры заменяют просто уютные посиделки в общежитии. Ребята что-то вместе готовят, смотрят кино, играют в настольные игры или просто общаются. Также очень много неформального общения происходит именно во время каких-то мероприятий, которые мы также проводим для бойцов студенческих отрядов. Это спортивные активности, мини-турниры по волейболу, футболу, настольному теннису. И вот такие мероприятия, которые уже стали для бойцов студенческих уже доброй традицией. То есть для них это, во-первых, не просто способ сбросить усталость, ну и почувствовать такой азарт, уже игровой азарт. Где-то во многих студенческих отрядах есть еще свои такие особые отрядные ритуалы. Это, например, вечерние свечки, где каждый может сказать пару слов о дне, который прошел, что порадовало, что было сложно и за что хочется благодарить. Иногда у отряда, который работает на трудовых проектах, есть подведение итогов смены с вручением каких-то шуточных номинаций. Все ребята делают какие-то фотоальбомы, создают чаты, в которых они регулярно общаются, даже когда уже разъезжаются по домам. И самое главное, что вот эта дружба, которая приобретена в составе студенческого отряда, она часто остается на годы. Ведь бывшие бойцы, они встречаются, помогают друг другу, в том числе с поиском работы, вместе участвуют в каких-то проектах БРСМ. И ведь многие говорят, что именно в отряде молодой человек может впервые почувствовать, что он не один, и рядом всегда есть кто-то, кто его поймет и поддержит. Так что вот эта студотрядовская романтика, которая была раньше, еще во времена Советского Союза, она не ушла. Она просто стала чуть более такой разнообразной, но от этого не менее настоящей.
1: Вот мы проговорили очень много пунктов сейчас, правда? А ведь я подумала о том, что, говоря о романтике, там и до любви же недалеко. И ведь именно в студотрядах может зарождаться та самая истинная, настоящая, искренняя любовь. Когда без лоска ребята показывают себя такими, какие они в реальной жизни. Вячеслав Юрьевич, ну, если сегодня подросток или студент сомневается, идти ли ему в студотряд в будущем году, что бы вы сказали таким ребятам, вот ваше напутствие будущим бойцам?
2: Таким бы ребятам я сказал, что, ребята, если вы сомневаетесь, не бойтесь сделать шаг вперед. Ничего вы точно не потеряете. Ведь вы можете не просто заработать свои первые денежные средства, но и получить реальный трудовой опыт. Вы научитесь договариваться с людьми, держать слово и отвечать за общее дело. Вы реально увидите, как устроено производство, сфера услуг изнутри, и поймете, подходит ли вам эта профессия. Вы сэкономите для себя кучу времени в будущем. А еще студенческий отряд — это, конечно, команда. Здесь ты поймешь, что значит быть товарищем, находить друзей, с которыми потом пойдешь по жизни. Поймешь, что есть люди, которые в трудную минуту подставят плечо, а в радостную разделят твой успех. Ну и самое главное, наверное, ты почувствуешь, что делаешь что-то важное, когда лично увидишь, как твоими руками благоустраивается, строится какой-то объект и вносится вклад в развитие нашего города и страны. Самое главное, что я бы сказал, что студотряд – это лучшая форма трудоустройства для молодежи нашего города.
1: И очень надеюсь, что вот после этого вашего ответа в будущем году студотрядовцев станет больше. В окончании программы все-таки, Вячеслав Юрьевич, поделитесь, какие проекты и мероприятия реализуются БРСМ в Бресте в настоящее время.
2: В настоящее время, особенно в преддверии начала нового учебного года, активно реализуются многочисленные волонтерские акции проекта. Я бы особо хотел отметить именно акцию, которая проходит в наши дни с 10 августа по 10 сентября в нашем городе Бресте, проходит республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем». Это такая акция, которая призвана привлечь внимание общественности к оказанию помощи социально нуждающимся людям. И суть акции состоит именно в том, что волонтеры БРСМ организовывают на базе торговых центров, магазинах, а также территориальных комитетов БРСМ так называемые пункты добра. И на этих пунктах добра каждый молодой человек может внести свой личный вклад, оставить какую-то одежду, канцелярские, спортивные принадлежности, школьную одежду, обувь. И все вот эти собранные вещи, они будут переданы нуждающимся, многодетным и неполным семьям, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также переданы в детские интернатные учреждения. Так вот, такие пункты добра, они будут организованы в нашем городе, например, 19 августа у торгового центра ЦУ, 21 августа у торгового центра «Экватор». И там каждый желающий, житель и гость нашего города, сможет внести свой личный вклад и помочь таким деткам, для которым действительно нужна помощь к началу нового учебного года.
1: Сейчас я, послушав вас, понимаю, как жаль, что как-то будучи, наверное, молодежью, не было такой возможности, что ли, вот во всем в этом участвовать, быть в эпицентре и, конечно же, внести свой маленький вклад в общее дело, как развитие молодежного движения в нашей стране, в Первом регионе и в нашем любимом Бресте, в котором мы каждый день вместе. Ну что, я благодарю вас очень-очень за то, что нашли время для того, чтобы прийти сегодня ко мне на интервью, и благодаря полезному разговору я уверена, что сегодня состоялась такая история, как очень многие задумывались о том, что хотел-хотел, а вот обязательно совсем пойду и стану, в общем-то, одним из участников БРСМ, почему бы и нет. Напомню, что гостем программы сегодня был Вячеслав Стельмачонок, первый секретарь Брестского городского комитета нашего БРСМ. Спасибо еще раз и желаю вам отличного продолжения дня.
2: Спасибо.
1: Меня зовут Юля Майская. Друзья мои, мы с вами услышимся обязательно здесь, на волнах Радио Брест. Ну а пока продолжаем находиться вместе в этом дне. Сегодня пятница, и пусть она будет легкой.
0: Полезный разговор.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области. Глава государства ознакомится с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба, которое было создано в 1993 году. В 2000-м в результате присоединения к хозяйству колхоза «Путь коммунизма» площадь сельхозугодий возросла до 1860 гектаров. Новый импульс к развитию был получен в 2010 году после посещения президентом крестьянского хозяйства. Основными направлениями деятельности являются молочное и мясное скотоводство и переработка мяса, свиноводство, выращивание овощей и их переработка. Хозяйство – валообразующее сельхозпредприятие Житковичского района. На него приходится более 30% стоимости валовой продукции сельского хозяйства района. Открытое акционерное общество «Брестмаш» наладило выпуск среднетоннажных грузовых шасси в кооперации с китайскими партнерами. Об этом сообщили на предприятии. Начало работ было положено в сентябре прошлого года. Весной нам поставили машинокомплекты для выпуска среднетоннажных грузовых шасси под автомобили полной массой 9 и 12 тонн. Мы наладили серийный выпуск автомобилей с белорусскими надстройками «Маскупава». Это изотермические фургоны и фургоны-рефрижераторы, рассказали на брестском предприятии. Запущен серийный выпуск модели полной массой 9 тонн. Автомобили белорусской сборки уже можно встретить на дорогах страны. Модель массой 12 тонн сейчас проходит завершающий этап испытаний. На заводе уже выпустили 36 машин. До конца года планируется еще более 70. Они предназначены для внутреннего рынка. Какие киноленты включает афиша полевого кинотеатра на фестивале «Зов Полесья», сообщили организаторы. Одной из фишек 9-го международного фестиваля этнокультурных традиций станет интерактивная площадка «Партизанский край. Женские лица победы» с организацией полевого кинотеатра. В центре этой локации инсталляция «Ожившие страницы». Это стена, стилизованная под увеличенные листы из дневника Галины Докутович «Сердце и крылья». Также пройдет мастер-класс для детей «Крылья победы». Кроме того, будут организованы выставочные экспозиции. На одной фотографии документы, предметы быта летчиц, вторая героиня земли белорусской, о белорусских женщинах, участницах Великой Отечественной войны. В афише фестивального кинотеатра фильмы белорусского производства под общей темой «Женщины Беларуси. История и современность».
0: Новости.
1: Туристический информационный центр города Бреста объявил фотоконкурс на самое атмосферное и вдохновляющее фото города. Участники могут показать Брест таким, как видят его они – уютные улочки, исторические памятники, парки или набережные. Условия участия – быть подписчиком @tik_Брест в Инстаграм, опубликовать фото Бреста в своем аккаунте, пост или история, отметить официальный аккаунт и отправить фото в личные сообщения с указанием номера телефона, сохранять профиль открытым на время конкурса. Авторы лучших работ получат призы, а снимки будут опубликованы на официальных ресурсах. Прием работ продлится до 11 сентября текущего года. Сегодня в Бресте до 16 часов в районе средней школы номер 3 на бульваре Космонавтов возможно отключение светофора из-за работ на трансформаторной подстанции. Будьте предельно внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и заранее планируйте свой маршрут. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей.

0: 24-26 плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район заявил о необходимости подумать о технике для кошения пойм рек, чтобы не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота, передает Белта. «Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель», сказал Александр Лукашенко. Президент обратил внимание и на другую сторону вопроса. Кошение пойм рек позволяет получить дополнительный сено на корм скоту. Там корм хоть и не бесплатный, но дешевый, подчеркнул он. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район обозначил главное условие для господдержки в сельском хозяйстве. Глава государства посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Речь шла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Михаил Шруб отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодиях. Президент поручил проработать этот вопрос, но и обозначил условия, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Главное – результат. Пришло время отходить от хотелок.
0: Новости.
1: К другим событиям. Семинар по организации и контролю качества работ по ремонту улично-дорожной сети проходит в Бресте. Мероприятие организовано на базе предприятия «Брестская ДЭП». Среди участников – заместители председателей гор и райисполкомов, руководители дорожно-строительных организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства области. Заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук отметил актуальность обсуждаемых вопросов. Участники знакомятся с дорожно-строительной и коммунальной техникой, которая осуществляется. Ремонт дорожного покрытия. Общественно-политический марафон «17 граней единства» стартует в Беларуси 15 августа, сообщили в пресс-службе Республиканского общественного объединения «Беларусь». Ключевое отличие сезона этого года заключается в обновлении формата проведения. Если ранее работа строилась преимущественно вокруг диалоговых площадок, то теперь акцент сделан на объединении масштабных массовых мероприятий с экспертным обсуждением повестки. В нынешнем сезоне эстафету принимают еще 17 населенных пунктов, что подчеркивает масштабность инициативы и ее значимость для регионов. Проект также побывает в Жабинке, Столине, Кобрине. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.
2: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сапборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

Но удивительная способность вашего покорного слуги Влада Романенко надоедать вопреки обстоятельствам, которые еще нужно поучиться. Но это уже в следующий раз, друзья. Сегодня я в вашей компании вплоть до 7 часов вечера, так что запаститесь терпением, а лучше всего включайтесь в эфир, где вас ждет много всего интересного с любовью в дневной смене будни. Это легко докажем. Кстати, обратное только лишь сегодня, в традиционную пятницу, когда отсутствие полноценного отдыха сказывается напрямую на качестве наших выходных. Я это, собственно, все к чему говорю, что пора бы уже выдвинуть какую-то негласную петицию, которая звучала бы следующим образом. Кто не работает в пятницу, тот ест как раз. Так что давайте займемся потреблением самых любимых и проверенных треков на волнах Радио Брест. Далее песни по радио. Одноименный трек от Битуева. Слушаем.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А, город Пинск, улица Брестская, 140А.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

Ну что ж, друзья, вот раз уж пятница ознаменовалась определенной датой на календаре, ну так тому и быть. Заметьте, не наоборот, сегодня как раз-таки 14 августа, это пятница, а не пятница 14 августа. Ну, в принципе, выбирайте как хотите, там же разберетесь сами. Ну, в принципе-то, сегодняшний день, он ознаменовался огромнейшим количеством праздников, в том числе, вот как подсказала мне моя молодая коллега, медовым спасом. Да, я, кстати, от медового спаса достаточно очень далек. Где мед, а где я? Не, ну давайте так, хорошо, мед любят все, сладкое любят, безусловно, тоже все. Но то, что она мне подсказала, это, конечно, наверное, претендует на новость номер один. Оказывается, дорогие мои коллеги-мужчины, ну берегите сегодня, потому что, как правило, я знаю по традиции, многие девушки начинают намазывать, я так понимаю, обувь, да, медом, для того, чтобы мужчины липли, как пчелы. Да, поэтому будьте осторожны и во время работы, и после нее, так что оглядывайтесь по сторонам, если запахло чем-то сладким, то берегитесь. Ну и во всем остальном, конечно же, знаете, сладкого продолжения пятницы и хорошего начала вечера. Я вам обязательно пожелаю уже совсем скоро. Напомню, что 12.21 в стране. Ваш привет так приветствуют, поскольку... С 13 до 14.00 у нас сейчас приветов и поздравления. Можете уже потихонечку готовить свои смартфоны, оставлять сообщения. Мы с огромным удовольствием все это скоро зачитаем. Ну и, конечно же, будем двигаться по композициям. Не менее сладкое. Риана на очереди. Слушаем.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура воздуха по области от 22 до 26 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Речников свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-41-69-987 плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

Слушайте, ну мы как-то уже вот выдохнули, вроде сложили себе ответственность и все полномочия за аномально жаркую погоду за нашими окнами, но не тут-то было. Вот понятное дело, что наши 26 с таким маленьким плюсом ничто по сравнению с калифорнийской деревушкой, садовым творчеством фабрики грез, там, где находится Голливуд. Ладно, друзья, расскажу вам следующую новость. Действительно, в Калифорнии упитанный медведь решил помыться в чужом бассейне. В Сьерра-Мадре крупный черный мишка забрался во двор местного жителя, где как раз-таки был бассейн. Но на улице в тот день, собственно, можно было понять его действия. На улице в тот день стояла аномально жаркая погода, 35 градусов с плюсом. И несмотря на все вот эти вот вещи, несколько минут зверь все-таки плескался в воде, потом, ну, кое-как-то и выбрался оттуда и ушел. Не знаю, может быть, сам, может быть, все-таки соседи помогли, либо его поманили чем-то приятным. Да, в виде того самого медового спаса и меда, о котором мы говорили чуть ранее. Но так или иначе, я хочу сказать следующее. Мы еще сможем вспомнить ту самую аномально жаркую погоду. И 35 было у нас, это правда. Поэтому, поверьте, наши комфортные 26 с плюсом — это ничто по сравнению с той историей и с тем, что сейчас происходит на задворках Америки. Ну, Калифорнии в частности, друзья. Ну, давайте все-таки вспомним самые лучшие приятные летние моменты в уходящем августе, последним летним месяцем, благодаря следующему треку Джонни и Фидок.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Радио.

Goodbye, знаменитый глубокий дип-хаус-трек французского диджея Фютера при участии вокалистки Анны Луис Блан, который вышел в далеком, казалось бы, не очень 2015 году и стал мировой сенсацией, танцевальным хитом, возглавив чарты во многих странах. Трек «Goodbye» не прощается с вами, а наоборот делает маленькую отсылку к возвращению родным пенатам, друзья мои. Я сейчас говорю вам про то, что если вы давненько писали нам и делали это с большим удовольствием, наш студийный вайбер в очередной раз для вас. Плюс 375-код 33-399-2011. Мы с огромным удовольствием в следующем часе открываем час приветов и поздравлений, поэтому пишите, передавайте привет и поздравления с днем рождения, с юбилеем и, в принципе, любой яркий повод будет отмечен здесь, в прямом эфире на волнах Радио Брест. Так что пишите, друзья, с огромным удовольствием. Совсем скоро перейдем к очередной композиции, ну а я жду ваше послание.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район, передает Белта. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Как было доложено, в регионе убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. В связи с этим президент напомнил, что в целом для аграриев республики определил в качестве ориентира рекордный прошлогодний урожай. Открытое акционерное общество «Брестмаш» наладило выпуск среднетоннажных грузовых шасси в кооперации с китайскими партнерами. Об этом сообщили на предприятии. Начало работ было положено в сентябре прошлого года. Весной нам поставили машинокомплекты для выпуска среднетоннажных грузовых шасси под автомобили полной массой 9,12 тонн. Мы наладили серийный выпуск автомобилей с белорусскими надстройками «Маскупава». Это изотермические фургоны и фургоны-рефрижераторы, рассказали на брестском предприятии. Запущен серийный выпуск модели полной массой 9 тонн. Автомобили белорусской сборки уже можно встретить на дорогах страны. Модель массой 12 тонн сейчас проходит завершающий этап испытаний. На заводе уже выпустили 36 машин. До конца года планируется еще более 70. Они предназначены для внутреннего рынка.
0: Новости.
1: К другим событиям. Жительница Бреста поверила телефонным мошенникам и перевела на безопасный счет более 37 тысяч рублей. Об этом сообщает Белта со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. В милицию обратилась 54-летняя брещанка, которая стала жертвой мошенников. В мессенджере она ответила на звонок незнакомца, представившегося сотрудником мобильного оператора. Собеседник рассказал о необходимости продления договора на оказание услуг, а для этого нужны паспортные данные. Женщина их продиктовала, и разговор прервался. Затем к беседе подключился якобы сотрудник милиции. Он заявил, что теперь правоохранители могут выборочно прослушивать звонки граждан для их защиты от аферистов. Лжемилиционер предупредил брещанку, что злоумышленники с помощью ее паспортных данных оформляют кредит. Чтобы предотвратить их действия, следует перевести свои сбережения на безопасный счет. Доверчивая женщина собрала деньги и выполнила все условия собеседника, рассказали в УВД Брестского облисполкома. Правоохранители выясняют личности злоумышленников, обманувших женщину. И в завершении информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusnefts.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, местами 13-15, днем 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27. В Пинске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в

Итак, 13.11 в стране, самое точное. Надеюсь, не заскучали к этому времени. Да тут, в принципе, да и не приходилось, друзья, поскольку с последней нашей встречи, да, тет-а-тет, ну, голосом, правда, ведь там прошло минут 20 небольшим, я напоминал всем вам о том, что в этом часе у нас час приветов и поздравлений. Ждем, надеемся и верим, что все-таки сообщения попадут нам на студийный вайбер. Напомню, номер плюс 375, код 33-399-2011. Огромнейшее количество поводов уже есть. Мы с вами про них успели поговорить. Ну, слушайте, вот с Медовым Спасом успели отправить картиночки по вайберу своим близким и родным. Давайте, переходите уже конкретно в, значит, письменную форму. С огромным удовольствием все это озвучим. Ну и, конечно же, напомним тем, кто только что к нам присоединился. Длится это все будет вплоть до 14.00. Ну, успейте уже прыгнуть в этот последний вагон хорошего пятничного настроения. Да и поводов у нас тоже, да, хватает. Опять же, повторяюсь, друзья, погода. Погода-то у нас какая прекрасная по сравнению с тем, что творится в Калифорнии. Да, у нас просто настоящая нега, да, прелесть. Ну и в сравнении с, конечно, последними новостями, которые прилетели нам с Японии, вот там-то дожди, вот там-то ливни, они не прекращаются. Поэтому, дорогие наши брещане и гости, выбираем золотую середину и делаем это ответственно. Также оставайтесь вместе с нами на волнах Радио Брест. Как всегда, только лучшая актуальная музыка и, конечно же, ваши сообщения, которые я рвусь зачитать буквально через пару-тройку композиций.

0: Реклама.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
4: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
3: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
5: Требуется водитель международник категории CE по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
6: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на ВУК, самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона. ВУК, 15 августа, ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наши треки.

Ну вот, вижу активность, приятные сердце и душе, друзья, отправляйте их. Студийный вайбер, как всегда, завален вашими сообщениями. Напомню, номер +375 33 399 2011. И я с огромным удовольствием зачитаю сообщение от Вероники. Здравствуйте, Радио Брест, передаю привет любимому человеку Илье. Значит, я его зовут, очень сильно тебя люблю, завтра увидимся, мой родной. Итак, движемся далее, друзья. От Андрея огромное поздравление с днем бракосочетания Романа и Оксаны. Желаем счастья, здоровья, успехов в совместной жизни и побольше киндеров. Вот так вот, да. Ну, по поводу киндеров, кстати, это уже отдельное. Да, отдельный разговор. И в том числе, друзья, ну, действительно, хотелось бы и поздравить, сказать всего самого приятного и в жизни, и любви побольше, и счастья, и гармонии, и чудес, и так далее, и тому подобное. Все то, что вам успеют сказать прекрасные люди, которые, я так полагаю, будут все-таки проводить ваше бракосочетание. Ну, так что прислушайтесь к ним, они плохого не посоветуют. Итак, что-то у нас есть дальше-то. Давайте посмотрим. Да, сообщение, кстати. Поздравление с 18-летием Ивана. Желаем ему удачной учебы и, значит, скорейшей встречи со своим любимым человеком. Да, со второй половины, я так полагаю. Ну и, конечно же, было бы хорошо отметить нас. Это наши друзья Иван, Сергей и Владислав. Вот такое вот трио, да, мужское. Поздравляю вас, дорогой Иван, с 18-летием, но возраста начала чего-то большего, поэтому берите-то от жизни все, тем более сегодня пятница, можно, разрешаем, так что тоже, но аккуратнее и осторожно, как правило, говорится. Всем остальным, друзья, напоминаю, что час приветов и поздравлений, он открыт, он в самом разгаре, так что пишите и отправляйте ваши смс нам на студийный вайбер +375 33 399 2011. Ну а далее переходим к треку от Федука. We'll be right back.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
2: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер неустойчивый слабый, температура воздуха по области от 22 до 26 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
3: Реклама.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного

0: 16 99 87 плюс 375 29 514 90 31.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Вог» самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется пить вместе и танцевать. В программе воздушная акробатика, шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолецкой, фотограф и фотозона. «Вог» 15 августа, ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029 608 45 45.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Так, 13.41 в стране. Ну, вроде как бы четко двигаемся с вами по цели и по времени, и по вашим сообщениям, которые вы отправляете. Делайте это открыт, без стеснения. Вот, пожалуйста, Валентин также отправил свое сообщение на студийный Вайбер. Просит передать привет Артурику. Едем, значит, с Припяти, с рыбалки. Между прочим, Артур, что-то вы грустите, улыбнитесь. Хотелось бы видеть ваши улыбки, но, наверное, не только ваших коллег, ваших коллективов, да, вот, друзей по, значит, делу вот этого вот рыбалочному, назовем это так, поэтому, ну, отправьте-то и нам тоже что-нибудь такое приятненькое, чтобы мы понимали, что сообщение дошло до вас в целости и сохранности. Слушайте, ребят, а как улов? Вот я понимаю, что вы едете с Припяти, ну, собственно, похвастайтесь хоть чем-нибудь, каким-нибудь количеством рыб, что споймали-то? Пишите, будем рады все это дело почитать в том числе. Ну и, конечно же, неплохо было бы увидеть ваше сообщение в таком вот избытке, когда не приходится спрашивать, не приходится напоминать наши студийные номера. Ладно, так уж и быть. Плюс 375, код 33-399-2011. Обычный привет и хорошее качественное поздравление, наверное, скрасит сегодняшнюю тоску, в том числе и вашу, значит, дорогой Артур. Да. О, смотрите, ребята уже вместе, между прочим, с фотографиями у нас здесь на странице смотрим. Отдыхайте, между прочим, по-барски. Смотри, это у вас тут палатка такая, ну, компания большая-то, между прочим. И я смотрю, ушиться-то уже будет готово, точь-точь. Вот, да, действительно, к сожалению, монитор не передает всех вот этих вот ощущений, да, того, насколько приятно это все у вас дело-то происходит. Ну, класс, ребят, ну, отметились. И дружная компания, и уха, и рыба, и, в общем-то, погода, все сложилось воедино, поэтому отличной вам дороги, и, надеюсь, в скором времени такой же компании встретитесь и вновь, собственно, похвастайтесь таким вот большим уловом. Ну и мы тоже, знаете, нет-нет, да, закинем невод в море, вытащим только самые лучшие проверенные хиты, которые будут играть здесь и сейчас на волнах радио Брест. Ну и далее, как правило, знаете, к такой бессмертной классике. Я думаю, вы узнаете, кто это. Группа, точнее, коллектив The Vamps. Слушаем.

Итак, 13.51 в стране. В Рим-то играет против нас, друзья, и против ваших сообщений, вашей активности, и, как минимум, желания написать. Я знаю, что оно есть, поэтому не нужно тормозить себя в этом желании. Пишите, запрыгнуть в последний вагон можно с огромным удовольствием. Вместе с нами в прямом эфире сделать это проще простого. Это обратная связь, плюс 375-33-39-9-00-11, наш студийный вайбер. Итак, я с огромным удовольствием перехожу к очередному сообщению. С огромнейшим удовольствием поздравляем компанию, точнее компания классных игровых ребят. Поздравляю с днем рождения, Антона. Желаем тебе побольше приятных мгновений в жизни, чтобы у тебя все было как по маслу. Ну вот, ты знаешь, по маслу действительно, друзья, гладко, шикарно, вкусно. Ну и, конечно же, разделить это все блюдо, настроение и хороших песен в большой дружной компании — это, наверное, сегодняшняя цель не только для вас, но и для остальных наших слушателей, которые все-таки не постеснялись написать. И даже если постеснялись, находятся вместе с нами, за что вам огромнейшее спасибо. Да, спасибо за активность. Друзья мои, огромнейший привет летит Егору, да, в Барановиче. Спасибо большое. И, конечно же, спасибо за твою активность. Вечером жду у себя в гости. Подписались как Елизавета. Огромнейший привет от Ивана всем брещанам. Мы, кстати, ждем похолодания. Да, вот только-только похолодает, мы тут же действительно выйдем и насладимся погодой. Но это вы, друзья, действительно, наверное, те, которые не застали аномальную жару, уже жалуетесь на то, что на улице жарко, но в меру, всего-то в меру, поэтому в меру жаркой погоды. Как правило, если выходить на улицу, то всегда нужно брать с собой какие-то средства защиты. Это кепки, это панамы, это очки, это побольше воды, ну и, конечно же, хорошее настроение. Музыка-то не повредит, я точно знаю, поэтому с огромным удовольствием будем переходить к очередному треку от Анны Асти. Слушаем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район. Он заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Как было доложено, в регионе убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. В связи с этим президент напомнил, что в целом для аграриев республики определил в качестве ориентира рекордный прошлогодний урожай.
2: Прошлый год у нас был такой рекордный. Пользуясь методикой советских времен наши с тобой, ну, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем к прошлому году, это уже хорошо по стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий рекорд.
3: 112% был по области.
2: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Глава области Петр Пархомчик сегодня проводит областной семинар учебы по вопросу о развитии райагросервисов области и оказании ими услуг. Точкой выбрано предприятие «Жабинковская сельхозтехника». В семинаре принимает участие помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области Александр Ломский, первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий, председатель горрайисполкомов. В Национальном парке Беловежская пуща оценивает эффективность методов борьбы с зарастанием низинных болот. Об этом сообщает Белта со ссылкой на научный отдел нацпарка. В настоящее время болотные экосистемы сталкиваются с серьезной угрозой – зарастанием открытых участков древесно-кустарниковой растительностью. Это ведет к формированию лесных сообществ и исчезновению ключевых мест обитания для редких и охраняемых видов флоры и фауны, пояснили ученые. В Беловежской пуще на некоторых участках болота «Дикая» за последние два года применили сразу несколько методов. На пробных площадях специалисты выполнили геоботанические описания. Они позволяют оценить влияние применяемых методов устойчивого управления растительностью открытых низинных болот и разработать научно обоснованные рекомендации для сохранения этих уникальных природных комплексов. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrest.fm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пинске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 28 до 30 с плюсом.

Ну и вот очередной час. 14.09 в стране. Да, не открываю вам Америку, но, по крайней мере, напоминаю цифры. А это важно, друзья, поскольку у нас каждая минута на счету. И если эти минуты перевести в часы и поскладывать пальцы направо и налево руки, не знаю, кому как удобно, можно понять, что осталось-то пару-тройку часов до конца рабочего дня, а там уже птиц-то вспорханете, пташка-то взмоете вверх в сторону прекрасного уикенда, который, я все-таки надеюсь, обещает много всего интересного. Но и мы, собственно, тоже не останемся не у дел, поскольку у нас в руках есть предстоящий розыгрыш, который мы обязательно проведем в течение этого часа и не абы куда. Между прочим, напоминаю, 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на вечеринку «Vogue», самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бенд» наполнит зал знакомыми песнями, в которые хочется петь вместе и танцевать. Программа тоже насыщенная. Тут тебе и воздушная акробатика, и шоу-балет «Медуза», диджей «Дэнс», вокал Арины Смолевской. С ней вы можете ознакомиться лично благодаря посредству интернета, конечно же, социальных сетей. Ну и, конечно, не без фотографа и фотозоны «Vogue» не обойдется. Напомню, это 15 августа, то бишь завтра, ресторан-клуб «Медуз» по адресу Советская, 73. Обязательно разыграем пригласительный в это замечательное заведение. Ну, а кому он достанется, узнаем также в конце этого часа. Ну, а далее, как всегда, знаете, неплохо было бы на счастье загадать себе что-то похожее на стиль вечеринки. Да, и, быть может, именно вам и повезет, друзья. Но на счастье у нас есть одноименная композиция от группы «Добро». Слушаем.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Вот, кстати, мы тоже вот за эфиром с коллегой не то чтобы поспорили, а решили, знаете, проверить себя на интуицию и знание окончаний. А в том смысле, что вот все-таки клуб, да, клуб, ресторан, клуб «Медуза», он приглашает, или мы все-таки разыгрываем пригласительное? Нет, ну, конечно же, заведение приглашает всех без исключения посетить вечеринку, которая состоится уже завтра, 15 августа, но за денежки, друзья. Готовьте деньги, приходите, платите, оплачивайте вход, но кому-то из вас из-за редкого числа счастливчиков достанется пригласительный на вечеринку, которая пройдет уже завтра в стиле Vogue. В этот вечер Lala Band наполнит зал знакомыми песнями, под которые захочется петь вместе и танцевать. В программе вы увидите воздушных акробатов, шоу-балет «Медуза», диджей-дэнса, вокал Арины Смолевской, а также фотографа и фотозона. Большая вечеринка, огромнейшее количество людей, невероятный свет софитов, атмосфера праздника в стиле Vogue. Все это вы можете увидеть в ресторане клуба «Медуза». Напомню, номер телефона для бронирования столика 8029-608-45-45. Яркая ночь продлится до 6 утра, и в ваших силах заполучить пригласительный, который мы разыграем уже совсем скоро. Буквально через пару-тройку композиций мы перейдем к прогнозу погоды, ну а снова выйдем уже с заданием, так что будьте внимательны, оставайтесь вместе с нами. Вопрос будет несложным, на знание чего-то, чего-либо, да, то, что вы наверняка точно знаете, и все-таки проверим вашу реакцию на скорость. Кто первый, тот и молодец, как говорится, с тобой тапки, вот и возьмете вместе с тапками пригласительный на вечеринку от ресторана клуба «Медуза». Оставайтесь с нами. Ну а далее переходим к композиции от коллектива Years and Years.

0: Погода. Итак, по информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер неустойчивый и слабый, температура воздуха по области от 22 до 26 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Пинске 23-25 выше 0, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.
2: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

Композиция от Си Шендель, конечно же, настраивает вас на такой вечерний дискотечный вайб, который, конечно же, будет отмечен вами, вашими друзьями, коллегами, близкими, знакомыми вместе. В каком именно, конечно же, вольно выбирать сами, друзья мои. Но у меня есть маленький секрет, точнее, маленький совет. Чтобы не выходить вокруг да около, можно посетить ресторан.

Клуб «Медуза» и чуть подробнее узнать о вечеринке, которая пройдет завтра, 15 августа. Конечно же, приглашают на Vogue-вечеринку, самую модную вечеринку этого лета, и в этот вечер вы познакомитесь с огромным количеством хедлайнеров и участников. Lala Band, который наполнит зал знакомыми песнями, под которые, конечно же, захочется и подпевать, и отдыхать вместе большой компании. В программе также воздушная акробатика, шоу-балет «Медуза», конечно же, диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, а также фотограф и фотозона. И все это для вас, наши дорогие радиослушатели. Поэтому сходить сегодня на проверку, да, на разведку, как это правильно сказать, и завтра прийти с большим удовольствием и настроением. Кто-то, конечно, за свои деньги, про которые мы любим говорить время от времени с моей коллегой Юлей Майской, либо же забрать пригласительный на персону, да, на эту вечеринку, которая пройдет, между прочим, завтра и продлится до 6 утра. Напомню адрес. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Но для того, чтобы получить пригласительный, необходимо было ответить на вопрос, точнее, ответить нужно на вопрос. Вопрос, который прозвучит прямо здесь и сейчас. Итак, будьте внимательны. Какой, друзья мои, поэме было первое известное письменное упоминание о медузе — Горгоне? Ваши варианты отправляйте на студийный вайбер, номер которого плюс 375 код 33-33-99-00-11. Еще раз напомню, в какой поэме было первое известное письменное, что важно, упоминание медузы Горгоны. Сдам небольшую подсказку. Ну, совсем недавно на больших экранах вышел один из самых нашумевших фильмов, который снял небезызвестный Кристофер Нолан. Вот от этого и шагайте, и отправляйте ваши варианты. Первый, кто даст правильный ответ, собственно, и получит пригласительный на вечеринку Vogue, которая пройдет в ресторане-клубе «Медуза» уже завтра.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, и еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Да и все это не странно, скажу я вам, поскольку у нас есть вы, наши дорогие радиослушатели, с которыми я сегодня играю. Да, вот такую вот небольшую, увлекательную игру, с которой, наверное, все-таки определится победитель. Я думаю, в этом часе 100%, поскольку уже совсем скоро мы будем подводить итоги и выясним, кому же уйдет из вас пригласительный на вечеринку в ресторане клубе «Медуза», которая состоится уже завтра. Я напомню, завтра суббота, 15 августа. Вечеринка продлится аж до 6 утра, поэтому если нет никаких планов, да даже если есть, друзья, отменяйте, поскольку такое вы увидите первый и последний раз. Во-первых, это вечеринка в стиле Vogue. Самая модная вечеринка этого лета. В этот вечер Lala Band наполнит зал самыми знакомыми песнями, под которые всегда хочется петь, танцевать и проводить время с близкими людьми. В программе вы также увидите воздушную акробатику, шоу-балет «Медуза». Загибайте пальцы. Это уже две позиции. Диджей Дэнс — третья позиция. Вокал Арины Смолецкой, фотограф и фотозона Vogue. Завтра ресторан «Клуб Медуза» по адресу Советская, 73. Ну и пригласительный достанется кому-то из вас. Достаточно ответить на вопрос, в какой же поэме было первое упоминание, известное письменное упоминание, прошу заметить, «Медузы Горгоны». Была моя большущая подсказка. Вышел фильм на большие экраны, нашумевший, поэма, которую снял Кристофер Нолан. Собственно, одноименно название фильма и является ответом на мой вопрос. Повторю еще раз, в какой поэме было первое известное письменное упоминание о медузе Горгоны. Буквально через пару композиций будем подводить итоги, поэтому пишите, время есть, и кто-то из вас, кто-то уже будет определен в качестве победителя. Давайте, друзья, поднажмите.
1: Наши треки.

Ну, наконец-таки, друзья мои, вот активность вас вообще бьет ключом, как из рога изобилия. Я напоминаю, 14.55 в стране, и мы только-только определились с победителем. Есть у нас правильный ответ. Но перед тем, как я назову его, я напомню вопрос. Звучал он следующим образом. Здесь очень важно не ошибиться в формулировке, друзья мои. В какой поэме было первое известное письменное упоминание? Упоминание Медузе Горгоне. Действительно, фильм действительно, это «Одиссея», и действительно, это Кристофер Нолан, но, конечно же, он никакого прямого отношения к самой поэме не имеет. Вот такая вот интерпретация мы увидели на больших экранах в этом году. Но вообще, действительно, первое известное письменное упоминание Горгоны содержится в поэме «Одиссея» Гомера. Да, того самого Гомера, не Гомера Симпсона, как многие сейчас шутят на этот счет. Ну, ладно, друзья мои, самое главное, что... Победитель уже есть, я с огромным удовольствием готов назвать его. Это вы, наша дорогая Анастасия, абонент с последними цифрами 0760. Вот, кстати, вручает тот самый абонемент, да, на вечеринку, которая состоится уже завтра в ресторане-клубе «Медуза» 15 августа. «Яркая ночь», которая продлится до 6 утра. Пригласительные достаются именно вам, поэтому поздравляем. Ну а всем остальным напомню, что есть шанс, есть возможность забронировать столики в ресторане-клубе по номеру телефона 8029-608-4545. Спасибо огромное за вашу активность. Спасибо, что наконец-таки проснулись. Да, действительно, есть спорный момент, поэтому по поводу поэмы «Тиагония», про нее тоже говорилось, друзья мои, но мы здесь именно про первое письменное упоминание, да. То есть в самой «Тиагонии» там уже идет конкретная описание Медузы Горгоны как персонажа. Все, спасибо, определились, решили. Ну а далее, конечно же, приглашаю вас в очередной новый час. На этом не прощаюсь. Буквально через час как раз-таки с вами услышимся вновь в вечернем шоу «По дороге домой» вместе с Владом Арманенко. Как вы уже успели понять. Ну что ж, друзья, небольшой перерыв. Ну а далее композиция.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Столин.
3: 15 часов в студии. Мария Демчук. Здравствуйте. Под руководством председателя районного исполнительного комитета Сергея Жидецкого состоялось заседание райисполкома. Одним из ключевых вопросов повестки стала работа отдела по образованию райисполкома Столинского городского и сельских исполнительных комитетов по обеспечению готовности учреждения образования к учебному году. Рассмотрены вопросы завершения ремонтных работ, подготовки учебных кабинетов, обеспечения учреждений необходимым оборудованием, укомплектованности педагогическими кадрами, а также создания безопасных и комфортных условий для учащихся. Кроме того, на заседании рассмотрены результаты работы строительной отрасли района и меры по сокращению объемов сверхнормативного строительства. Особое внимание уделено принятию конкретных мер повышению эффективности работы строительного комплекса и обеспечению своевременного ввода объектов в эксплуатацию. По итогам определены дальнейшие задачи и даны поручения ответственным службам. Учреждения образования практически завершили подготовку к новому учебному году и вскоре получат паспорта готовности. Приведена в порядок прилегающая территория, укреплена материально-техническая база. При подготовке школ и садов использовались средства из бюджета, спонсорская и родительская помощь. Как отметила главный специалист отдела по образованию райисполкома Елена Ардашевская, учреждения будут готовы не позднее 20 августа. В Столинском районе многодетным семьям полагается единовременная материальная помощь к учебному году. Выплата предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей. Размер – 30% бюджета прожиточного минимума на каждого учащегося. Выплата началась 3 августа. Списки получателей формируют учреждения образования района. Дополнительная информация в Управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Столин, улица Советская, 69. Телефон 6-23-50. 15 августа с 9 до 12 часов прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Столинского районного исполнительного комитета Сергей Александрович Стовба. Внести предложение и задать вопросы можно будет по телефону 60674.
2: Новости.
3: Давидгородок в эту субботу празднует День города. Завтра жителей и гостей приглашают на яркий и насыщенный праздник. Торжественное открытие в 16 часов. Будут развлечения на любой вкус. Детский городок в сквере, спортивная площадка возле горисполкома, интерактивная площадка «Полесский лесхоз». В 18 часов начнется фестиваль красок в амфитеатре, далее выступление коллективов художественной самодеятельности города. В 20 часов планируется выступление арт-группы «Акцент» из Минска. Кроме того, будут работать выставки коллективов города, торговые ряды, аттракционы. Завершится праздник дискотекой. 22 августа агрогородок Струга станет центром районного праздника урожая «Слава людям, что працуют на земле». В программе даже ночной кермаш, тематические площадки и выставка сельхозтехники, праздничное шествие и награждение передовиков уборочной компании, концерт творческих коллективов, праздничная дискотека. В течение дня будут работать торговые ряды и аттракционы. 22-23 августа агрогородок Ремель станет настоящей конной столицей Полесья. Там пройдет юбилейный 10-й фестиваль «Лошади». Он соберет гостей со всей Беларуси. В программе зрелищные испытания лошадей на силу и выносливость, конно-спортивные состязания, парад грациозных скакунов и шоу-повозок. Гостей ждут ярмарка ремесел, традиционный гастрофест, возможность покататься на лошадях, концерт и дискотека. Столинский РУВД приглашает граждан Республики Беларусь в возрасте от 18 до 28 лет на службу на должности среднего и младшего начальствующего состава. Требования к кандидатам: возраст до 28 лет, возможные исключения, общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование, отсутствие судимости и ограничений по здоровью. Обращаться в кадровое подразделение по адресу Столин, улица Дзержинского, 81 или по телефону 8033-322-0079. На стадионе Давидгородка футбольная команда «Новая Припять» встречалась с футбольным клубом «Лунинец». Этот матч должен был выявить победителя второй лиги чемпионата Республики Беларусь. В итоге «Новая Припять» праздновала сухую победу 3-0. Результат позволил клубу выйти в финал второй лиги чемпионата Республики Беларусь, в котором за победу он будет бороться с футболистами из Кобрина, Ганцевичей и Иванова. Встречи должны состояться в скором времени. С новостями Столинского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пинске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диаресте 2026. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пинске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 28 до 30 с плюсом.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район заявил о необходимости подумать о технике для кошения пойм рек, чтобы не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота. Глава государства отметил, что крупногабаритная энергонасыщенная техника не сможет подойти к поймам рек, чтобы выкосить там траву. В связи с этим он предложил подумать, какая техника позволяет провести соответствующие работы на должном уровне.
2: Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, ну, вот не бесплатный корм, но дешевый.
3: Конечно.
2: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прямо по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем. Это его часть, это его. И нам надо пойму косить. У нас же край такой. И мы тут много теряем.
1: Глава государства посетил крестьянское хозяйство Михаила Шуруба. Одним из вопросов стало присоединение земель проблемных хозяйств к более успешным. Михаил Шуруб отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодьях. Александр Лукашенко поручил проработать этот вопрос, но и обозначил условия, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства.
2: Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Идеально обработанные земли, ну, наверное, его. Там и овощи, и кукуруза, и прочее, мелиорация сделана. А через речушку какую-то почти заброшенные земли. Почему действительно не забрать у хорошего хозяина, который не может их сейчас обработать, и отдать ему? Ну вот это решение вопроса. Главное – это результат. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного провоза через границу крупной суммы наличности в валюте. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Государственный таможенный комитет. Случай произошел в пункте пропуска Брест, когда оформление проходил международный рейсовый автобус. Его водитель, гражданин Беларуси, предъявил на таможенном контроле незначительную сумму личных денег. При этом он умолчал о более чем 32 тысячах долларов, которые были обнаружены у него в карманах и нательном белье. Выяснилось, что водитель вызвался помочь незаконно переместить наличные гражданину Украины, ехавшему этим автобусом. Сам пассажир разместил среди своих личных вещей еще более 10 тысяч долларов. В Брестской таможне возбудили уголовное дело. Почему в Бресте иногда может ухудшаться качество питьевой воды, рассказал СБ «Беларусь сегодня» начальник цеха водопровода «Брест-водоканала» Виктор Логвинович. Качество воды может временно ухудшаться после проведения на старых сетях ремонтных и аварийно-восстановительных работ, связанных с отключением водоснабжения. То есть причиной вторичного загрязнения становятся старые трубы. Вода может менять цвет, запах и привкус, даже если на выходе с водозабора она чистая. Такие явления устраняются промывкой водопроводных сетей. Плановые промывки мы проводим не реже одного раза в 3 года, а дополнительные после любых ремонтных работ, рассказал Виктор Логвинович. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пинске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.

0: по дороге домой.
1: Итак, 16.07 в стране. Я с большим удовольствием возвращаюсь вновь в вашу компанию и с таким же большим количеством полезной, надеюсь, информации, актуальных новинок и любимых хитов, которые буквально через час с небольшим будут раздаваться в ваших динамиках в традиционном вечернем шоу «По дороге домой». Ну, на сегодняшний день с вашим покорным слугой Владом Романенко, который, надеюсь, все-таки составит компанию всем без исключения. Но исключений в этой жизни быть не может, поскольку пятница за окном, и она нам щебечет только о самых ярких моментах, которые дожидаются вас где-то за приятностями, какими в виде, возможно, телефонных звонков, встреч, долгожданных сообщений, возможно, место, которое объединяет вас как место силы и место сбор людей, с которыми вы давненько-то не виделись, готовы поделиться последними новостями. Все это имеет место быть, и все это в рамках действительно вечернего шоу и нашей компании. Поэтому, как всегда, делайте громче. Много всего интересного предстоит узнать и мне, в том числе познакомиться с вами. Я думаю, что у нас есть, конечно же, наши постоянные радиослушатели. Ну и готов передать огромнейший привет тем, кто только-только узнал. Хотя я думаю, что таких людей у нас практически не существует, как минимум в нашем городе Бресте и Брестской области. Но так или иначе, знаете, судьба, злодейк в хорошем смысле, все-таки сталкивает нас судьбоносно лбами, и мы знакомимся с вами вновь и вновь. Обратно связь для этого у нас тоже есть. Наш студийный вайбер, номер которого +375 код 3339920011. Пора бы привет передать, пора бы рассказать о том, чего вы хотите, чего вы хотите от этой пятницы, от предстоящего уикенда и, конечно же, побольше улыбок, побольше радостных мгновений в нашей радийной компании. Всем привет! Привет!

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: правила движения.
1: Итак, очередной трюк под прицелом. В рубрике «Правила движения» хотелось бы рассказать об инциденте, который произошел накануне на дорогах Бреста. Камеры зафиксировали, как 29-летний брещанин, управляя мотоциклом КТМ, двигался по проезжей части на одном заднем колесе. Так, за исполнение небезопасного трюка на дороге общего пользования мотоциклист лишен права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев. В отношении нарушителя наложен штраф в размере 10 базовых величин. Необходимо и важно знать, что согласно части 11 статьи 18.13 Кодексом об административных правонарушениях за управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, а равнодвижение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях, подножке предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления сроком до 6 месяцев или без лишения. Госавтоинспекция призывает мотоциклистов ценить свою жизнь. Если вы хотите заниматься стандартингом, делайте это не специально оборудованных и безопасных площадках с использованием средств защиты. Напоминаем вам, что городские улицы – не место для опасных экспериментов и демонстрации трюков. Не повторяйте ошибок, дорога требует уважения, безопасности и, конечно же, берегите себя и своих близких. Мы продолжаем.
0: Правила движения.

0: Погода.
1: На завтра синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 13-15, днем 25-30 с плюсом. В Барановичах ночью плюс 7-10, днем 25-27. В Пинске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 27-29 выше 0. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем 28-30 со знаком плюс.
2: Реклама. Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк

0: по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: «Дорожный корреспондент».
1: Что ж, в рубрике «Дорожный корреспондент» мы, как правило, напоминаем вам следующую информацию. Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки – об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый, и сообщайте оперативную информацию о тех

0: чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути на наш студийный вайбер. Плюс 3755, код 33-399-0011. Итак, к сведению, жителей Бреста и Брестской области дорожные работы не останавливаются и идут полным ходом. В рамках подготовки к новому учебному году продолжается благоустройство дорожной инфраструктуры. Возле средних школ номер 13 и 15 по проспекту Маширова ведутся работы по обустройству подходов к площадке для посадки и высадки пассажиров. Выполнена укладка асфальта проезжей части по улице Гастелло, проезд к средней школе номер 6. Также завершаются работы по асфальтированию дворовой территории по улицам Якуба Колоса 73/1, участка дороги по улице Герцена и переулку Герцена. Учитывая данную информацию, составляйте свой маршрут заблаговременно во избежание пробок и дорожных недоразумений, ну а также оставайтесь вместе с нами на одной музыкальной волне. Командой «Радио Брест».
1: Дорожный корреспондент.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатные замеры и расчет кровельных материалов, рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест», Янки Купалы 110, район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505, 251-0505.
3: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой.
1: Ярко, вкусно, пятнично и долгожданно. Ну, согласитесь, эти слова как никогда начинают греть душу, вот как только вы ступите за порог своей работы. И поскольку впереди нас ждут приятный ветер, уже не такое обжигающее солнце и, самое главное, улыбки тех людей, по которым вы соскучились. Поэтому без 10 минут, как вы покинете свои офисы до кабинета, я готов объявить долгожданный вечер на волнах Радио Брест официально открыто. Да, друзья, обратная связь у нас приветствуется. Я думаю, вам есть чем заняться по дороге не только домой. Но, благо, если у вас есть по левую сторону рулевой, который довезет вас до точки X, вы можете написать нам сообщение самостоятельно. Благодаря обратной связи студийный Viber, как всегда, для вас. Плюс 375-3333-99-00-11. Вспоминайте, у кого сегодня большие праздничные даты, яркие события, юбилей, праздники. Да просто привет! И все это здесь. Знаете, концентрация приятных людей, она, как правило, чувствуется издалека, поэтому мы рады абсолютно каждому сообщению. Итак, 16:52 в стране, и я готов говорить всем спасибо и добро пожаловать. Двигаемся далее.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на упрощение норм при строительстве простых объектов. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район, передает Белта. В числе объектов, которые показали президенту, в крестьянско-фермерском хозяйстве Михаила Шруба – овощехранилище. Руководитель хозяйства рассказал президенту о строительстве овощехранилища и используемых технологиях. Белорусский лидер в этой связи ориентировал на упрощение проектных и строительных норм под ответственность того, кто возводит несложные объекты. По аналогии с тем, как на законодательном уровне урегулировано строительство построек на селе в деревнях. В Молодечно стартовал республиканский конкурс молодежных проектов «Дьявольший венок мира», организованный Белорусским союзом женщин, передает Белта. Шестой раз конкурс собирает молодежный актив БСЖ из всей Беларуси. В этом году участниками стали 16 молодежных команд, представляющих объединенные и областные организации. В этом году конкурс будет состоять из двух этапов. На первом участницы лаконично представят свои проекты, на втором продемонстрируют творческие номера на сцене.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Администрация Ленинского района Бреста продолжает наводить порядок в городе. Совместно с надзорными органами и коммунальными службами проводятся плановые рейды по улицам, дворам и частному сектору. Проверяют состояние контейнерных площадок, газонов, фасадов, ограждений, вывесок и малых архитектурных форм. Так, за первую декаду августа выдано 91 требование об устранении нарушений гаражным кооперативам, владельцам частных домов и субъектам хозяйствования. Также выявлено 4 неэксплуатируемых транспортных средства. На городском пляже Бреста продолжаются чемпионаты первенства Республики Беларусь по прибрежному гребному спринту, новой для страны дисциплине, уже включенной в программу Олимпийских игр 2028 года. Для тех, кто привык к классической академической гребле, новый формат требует быстрой перестройки. Нужно стартовать с берега, на скорости сесть в лодку, пройти 500 метров по воде, снова выйти на песок и добежать до финиша. Поэтому вместе со спортсменами этот вид спорта сейчас осваивают и тренеры. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azsbelarusneft.by. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеера Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пинске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас

0: по дороге домой.
1: 17.11 в стране. Часть из вас по разным причинам все еще на работе, другая благополучно покинула, отряхнув себя весь накопившийся груз усталости. Ну вот третья, что сказать, друзья, отпускники, отдыхающие по своей воле и прихоти. Собственно, рады приветствовать вас на волнах Радио Бреста. Влад Романенко меня зовут. В вечернем шоу «По дороге домой» мы аккурат между 5 и 6 часами. Я все-таки поднимаю вполне себе такие жизненные темы, а именно вот где вы сейчас находитесь, куда держите путь, где застала наша радиостанция, какие планы на вечер и вот по вашему мнению, как лучше разбавить традиционный пятничный вечер. Ну вот по моему скромному мнению, раз вы уже занимаетесь не совсем привычным для вас делом, значит уже готовы дать бой усталости, плохому настроению, хандре и, конечно же, улыбнуться. Ну, по крайней мере, попытаться это сделать. Сделать это проще простого, когда рядом только самая любимая и проверенная музыка. Будем доказывать это лично благодаря актуальным хитам, новинкам, ну и, конечно же, проверенным новостям со всего земного шара. Так что порадуем вас, сделаем ваш вечер как минимум незабываемым, ну и сопроводим, куда бы вы ни отправились. Ну а далее, как всегда, переходим к композициям. На очереди Stray Kids и DJ Snake. Слушаем.
0: По дороге домой.

0: вариантов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Знай наших.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Конец эпохи. В США почти не осталось новых машин с CD-плеером. И кроссовер «Воя» повторил трюк Шумахера, проехав по потолку тоннеля. Китайский премиальный бренд «Воя» решил бросить вызов легендам автоспорта и гравитации. Спортивный кроссовер Passion S повторил знаменитый трюк, который когда-то исполнил Михаэль Шумахер на Mercedes-Benz SLS. В закрытом тоннеле в городе Ухань серийный автомобиль разогнался примерно до 130 км в час и сделал полный оборот на 360 градусов прямо по стене и потолку. Утверждается, что трюк был снят без спецэффектов, а в съемках участвовала серийная товарная версия Passion S без каких-либо модификаций. Также отмечается, что выполнить подобный маневр тяжелому кроссоверу было гораздо сложнее, чем легковому спорткару. Для того, чтобы проехать по потолку тоннеля, тест-пилоту потребовалось разогнать «Воя» Passion S до 130 км в час и направить автомобиль в изогнутую стену тоннеля точно под углом 16 градусов. Критически важно было поддерживать заданную скорость, так как при снижении всего на 3-5 км в час кроссовер бы потерял сцепление с покрытием. Любителям послушать качественную музыку с компакт-дисков в автомобиле придется несладко. На рынке новых автомобилей в США фактически исчезли модели с поддержкой CD-дисков. Производители массово заменяют их на потоковые сервисы и Bluetooth, считая оптический привод устаревшим. Последним оплотом для аудиофилов остается марка Subaru. Только в ее моделях WRX и Ascent 2026 года еще можно встретить заводской CD-проигрыватель, и то в виде дополнительной опции за $450. Так что, похоже, эпоха компакт-дисков автомобиля подошла к своему логическому завершению. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону +3 29 689 77 77 78.
2: Погода. Завтра, 15 августа, синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 15 с плюсом. Днем 25-30 тепла. В Барановичах ночью +7-10, днем 25-27. Выше 0. В Пинске ночью 10-12, днем 27-29 со знаком плюс. В Бресте ночью +11-13, днем 28-30 выше 0.
3: Реклама.

0: ремонтов, плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.BY.
4: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
5: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
4: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойное и своевременное заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
9: Тогда тебе нужно «Наше все».
8: Что?
9: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
10: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями.

Ну что ж, выходные, как всегда, обещают быть насыщенными на события, но какие именно, узнаем благодаря гороскопу для всех знаков зодиака на выходные дни, суббота и воскресенье. Друзья мои, будьте внимательны к финансам и деталям, это поможет завершить неделю с пользой. Небольшой прогрев перед тем, как узнать, что же ждет вас, наши дорогие овны. Ну что ж, в субботу овнам стоит избегать тяжелых физических нагрузок, так как этот день считается травмоопасным для представителей вашего знака. Лучше направить энергию на домашние дела или прогулки на свежем воздухе. Тельцы, суббота идеально подходит для ухода за собой. Обучение и исправление ошибок, допущенных в предыдущие периоды. Воскресенье же принесет неожиданные приятные события и рост самооценки. Вы почувствуете уверенность в своих силах. Близнецы. Выходные отлично подходят для шопинга, романтики и общения с близкими людьми. В субботу избегайте новых начинаний и дальних поездок. Лучше провести время с семьей или заняться творчеством. Воскресенье же принесет близнецам удачу в интеллектуальной работе. Вам стоит прислушаться к интуиции в финансовых вопросах. Раки. В субботу вам стоит прислушаться к интуиции и даже разгадывать сновидения. Предчувствия не подведут. А вот в воскресенье будьте осторожны. Возможны импульсивные поступки, которые лучше не совершать. Львы окажутся в эпицентре событий. Затмение 12 августа затронуло ваш знак, и его отголоски будут ощущаться. В эти выходные, в субботу, не принимайте жизненно важных решений

и не действуйте изгоряча. Проведите этот день максимально рутинно. Воскресенье, напротив, принесет возможность восстановить силы и стать более собранным. Ну что ж, на Деве, кстати, остановимся и расскажем про вас. Субботний день вы рискуете попасть в ловушку своих непрактичных мыслей относительно будущего партнера. Критическое мышление может притупиться, поэтому не доверяйте слишком эмоциональным обещаниям. А вот воскресенье принесет период озарений и гениальных идей. Записывайте все, что придет в голову. Вот так вот с первой частью гороскопа на выходные мы разобрались. Буквально через пару-тройку композиций обязательно вернемся и расскажем об остальных представителях гороскопа. Далее, как всегда, композициям Джеймс Блант на очереди. Слушаем.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей.
6: «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Радио «Брест».

0: вот весам, видимо, друзья, придется вспомнить свой уикенд. И об этом говорит точное время и наш гороскоп на выходные. Итак, продолжаем вторую часть зодиакального круга и с огромным удовольствием говорим про вас. Дорогие весы, выходные обещают быть романтическими и творческими. В субботу до 17:20 есть точное время действительно. Лучше не планировать важных дел и не принимать серьезных решений. В воскресенье идеальное время для смены имиджа, прически, цвет волос, стиля одежды. Можно запланировать шопинг или посещение косметолога. Это принесет удовольствие и пользу. Скорпиончикам выходные подойдут и пройдут, особенно под знаком успеха. Вы будете успевать буквально везде, тратя энергию целенаправленно и конструктивно. Суббота подходит для решения рабочих вопросов, особенно тех, что связаны с давними проблемами. Воскресенье принесет яркие эмоции в сфере романтики и улучшения финансовых дел. Стрельцы, выходные откроют перед вами новые горизонты. В субботу рекомендуется проявить сдержанность и практичность. Не тратьте деньги под влиянием эмоции. А вот воскресенье принесет позитивные новости и интересные возможности. Верьте в успех и следуйте за своей мечтой. Сейчас самое время для смелых шагов. Козерожки, суббота, травмоопасный день для представителей вашего знака, особенно если вы родились в первой половине. Исключите алкогольные напитки, соблюдайте технику безопасности, будьте аккуратны за рулем и не вступайте в конфликты. Воскресенье козерогам принесет приятные подарки от поклонников или партнеров. Но на этом пока что все. Водолейчики, выходные сохранят хороший настрой и самочувствие. В субботу избегайте начала новых проектов и важных решений. Воскресенье благоприятно для решения и решительных действий. В профессиональной сфере вы сможете быстро и эффективно справиться с любыми делами. Ну и рыбки, наконец-таки выходные пройдут для начала новых проектов и расширения сферы деятельности. В субботу будьте разборчивы в общении, рядом с вами могут казаться сомнительные личности. Но воскресенье принесет силы для реализации давних планов и преодоления трудностей. Вы найдете новые решения для старых проблем, что улучшит ваше положение в финансах. Вот такие вот выходные на предстоящие 15 и 16 августа. Этот уикенд должен пройти незабываемо. Ну и, конечно же, в подтверждение тому очередная композиция. Ну и, конечно же, прекрасный вечер по дороге домой вместе с Владом Романенко. Мы продолжаем.
1: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик сегодня посетил Жабинковский район с рабочим визитом, посвященным вопросу развития райагросервисов области и оказания ими услуг. Ключевая точка – площадка Жабинковской сельхозтехники образцового предприятия, которое проходит активную модернизацию и расширяет свои возможности в деле обслуживания сельхозтехники и предоставления услуг аграриям. Петр Пархомчик заслушал доклад председателя Жабинковского райисполкома Андрея Кузьмича о текущей работе и перспективах развития предприятия, а также о системе разделения полномочий по районным агросервисам. Перед ними поставлена задача значительно расширить свои компетенции, но важно не вступать друг с другом в конкуренцию на одном направлении. Необходимо разделить сферы ответственности и закрыть все потребности областного сельского хозяйства. В Жабинковском районе поручение президента выполняется наглядно, и опыт должен передаваться в другие районы, отметил Петр Пархомчик. В сельхозорганизациях Брещины на сегодняшний день вместе с рапсом намолотили 1 600 000 тонн зерна. 6 районов закончили уборку зерновых и зернобобовых культур, без учета кукурузы, гречихи и проса. Точку в страде поставили в Столинском, Жабинковском, Пружанском, Ивановском, Кобринском и Малорицком районах. В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома сообщили, что в целом по Брестской области обмолочено 97,2% зернового клина. Урожайность 40,8 центнера с гектара. Темпы уборки превышают прошлогодние. Отдача хлебной нивы несколько ниже. Сказались последствия продолжительной весенней засухи, под которую попали как озимые, так и яровые культуры. Более 120 километров дорог в городах и агрогородках Брестской области планируют отремонтировать в этом году, сообщил журналистам заместитель председателя облисполкома Александр Максимчук. В Бресте сегодня прошел семинар, посвященный технологиям, материалам и организации контроля качества работ по ремонту улично-дорожной сети. Главная цель – выработка единого подхода к ремонту дорог, повышение качества выполняемых работ и обмен опытом между специалистами. В этом году акцент сделан на ремонте улиц агрогородков. Приобретается 29 единиц дорожной техники на сумму 6 миллионов рублей. Александр Максимчук отметил, что качество остается ключевым ориентиром. Практическая часть семинара включала демонстрацию современной дорожной техники. Специалисты показали оборудование, используемое при ремонте дорог, и рассказали о технологиях, которые повышают качество и долговечность покрытия.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Вениаминович Боровенко 18 августа проведет личный прием граждан, проживающих на территории Брестского Восточного избирательного округа номер 3, и прямую телефонную линию. Прием будет проходить с 10 до 12 часов по адресу бульвар Шевченко, 4, комната 313. Позвонить на прямую линию можно будет по номеру 50-31-29. Открытое акционерное общество «Брестмаш» наладило выпуск среднетоннажных грузовых шасси в кооперации с китайскими партнерами. Об этом сообщили на предприятии. Начало работ было положено в сентябре прошлого года. Весной нам поставили машинокомплекты для выпуска среднетоннажных грузовых шасси под автомобили полной массой 9,12 тонн. Мы наладили серийный выпуск автомобилей с белорусскими надстройками «Маскупава». Это изотермические фургоны и фургоны-рефрижераторы, рассказали на Брестком предприятии. Запущен серийный выпуск модели полной массой 9 тонн. Автомобили белорусской сборки уже можно встретить на дорогах страны. Модель массой 12 тонн сейчас проходит завершающий этап испытаний. На заводе уже выпустили 36 машин. До конца года планируется еще более 70. Предназначены они для внутреннего рынка. Студенты Брестского государственного университета имени Пушкина примут участие во Всемирном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Мероприятие в российском городе-миллионнике пройдет с 11 по 17 сентября. Всемирный фестиваль молодежи в этом году соберет 10 тысяч участников. На его официальном сайте отмечается, что подано более 20 тысяч заявок. Молодежь из более чем 100 стран мира стремится попасть на секции, посвященные медиа, волонтерству, науке, образованию, правоведению и другим сферам. Белорусские школьники стали призерами Международной олимпиады по информатике. В их копилке достижений золото, серебро и две бронзы. Об этом сообщили в Министерстве образования. В начале августа в Ташкенте олимпиада собрала более 370 участников. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информации от партнеров и о погоде на Брещине. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай». Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пензе ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

18.14 в стране. Последний пятничный час вечернего шоу «По дороге домой» в вашей компании. Я, Влад Романенко, сделаю все, чтобы он прошел как можно комфортно, музыкально и информативно. Ну, как вы понимаете, информация там может быть абсолютно любой. Главное, чтобы она стала приятной частью вашего плавного перехода в режиме нон-стоп. Ну, а после, вспоминая все сказанное, вы смогли насладиться ярким началом уикенда. Ну, как правило, это все начинается с субботы и заканчивается воскресеньем вечером, но до них еще, казалось бы, как рукой подать. Нет, друзья, все-таки мы не будем торопить события и насладимся по полной прекрасным началом выходных дней. Поэтому делитесь, рассказывайте, как вы его встречаете, давно ли вы покинули свою рабочую обитель, что вы сейчас делаете, куда направляетесь и какая компания вас ожидает. Обратная связь, студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, плюс 375 код 33 399 00 11. Ну, совсем скоро действительно вернусь с одной очень интересной новостью. Ну, а вы пока, друзья, располагайтесь, делайте громче. И, конечно же, вместе с вами отправимся в начало прекрасного пятничного вечера вместе с компанией Five Star Family.

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на Vogue, самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер La La Band наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона. Vogue, 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-4545.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши треки.

Ну что ж, как и обещал, следующая новость, пожалуй, станет откровением для тех, кто до сих пор держал в себе весь накопившийся негатив. В общем-то, друзья, выдыхаем. Плакать на работе — это нормально. Кстати, это считают эксперты. Они же и призывают руководителей не пытаться срочно исправить сотрудника, пристыдив его или перевести разговор на другую тему, а просто дать человеку пространство пережить эмоцию. Вот такой вот подход даже получил отдельное название «Hold Space», как переводится «держать пространство». В общем-то, можете считать это официальным разрешением от всех руководителей мира. Ну и в следующий раз при виде своего коллеги, который спросит вам, а почему это у вас идут слезы, вы не будете отговариваться в плане, ну, это так, просто годовой отчет в глаз попал. Ну, в общем, делитесь своими эмоциями, как вам будет удобно, ну, а наша поддержка и прекрасная композиция. Наверное, сделаю свое дело «Wonder» от Кэти Перри. Слушаем.

0: Погода.
1: На завтра, 15 августа, синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 13-15, днем до 30 с плюсом. В Барановичах ночью 7-10 выше на днем 25-27 с плюсом. В Пинске ночью плюс 10-12, днем 27-29 выше 0. В Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.
2: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Паравома. Шлифмашина угловая, 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

вот я с очередной статистикой к вам, друзья мои. Оказывается, трудоголики живут на целых 25 лет меньше лентяев. Врачи предупредили, что постоянные переработки могут сократить, видите ли, жизнь почти на четверть века. По его словам, хронический стресс повышает риск инфаркта и инсульта почти на 30%. Я могу сказать следующее. Цифры, конечно, преувеличены, но не стоит списывать со счетов действительно проблемы со здоровьем, которые возникают во время стрессовых ситуаций. Отсюда нужно сделать вывод, друзья. Поменьше стресса, больше релакса. Ну и, конечно же, те люди, которые выбирают себе работу по душе, никогда в своей жизни не работают. Запомните эту фразу, ну и, конечно же, придерживайтесь простого правила. Чем лучше и чем качественнее будет ваша музыка, любимая музыка, музыку, которую вы слушаете в нашей компании на волнах Радио Брест, тем лучше будет восприниматься абсолютно любая информация. Вплоть до огроменных отчетов и, конечно же, всех тех слов, которые вам говорят при встрече ваши работодатели. Так что будь вместе с нами, расслабляйтесь, наслаждайтесь самой проверенной и лучшей композицией, которую вы всегда найдете здесь, в рамках утреннего шоу, в рамках дневного и, конечно же, вечернего шоу «По дороге домой» вместе со мной. Влад Романенко, я до какого-то времени еще побуду здесь, ну и через пару-тройку композиций с огромным удовольствием расскажу вам еще кое-что, ну и, конечно же, проведу прекрасный вечер начала пятницы.

0: по дороге домой.
1: Итак, 18:52 в стране. Надеюсь, к этому времени силы-то у вас прибавились, мысли стали чуть более ясными, и вы наверняка находитесь в компании своих любимых и близких друзей, коллег. Неважно, людей, которые были рады вас видеть именно здесь и сейчас. Поэтому вас объединяет многое, меня объединяет, это, конечно же, ваша энергетика, которую вы передаете посредством нашей обратной связи и нашего студийного вайбера, и в том числе любой социальной активности, которую вы оставляете посредством наших социальных сетей. Подписывайтесь на Инстаграм, нашу официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте. Она поменялась, она, кстати, уже обновилась и готова приглашать всех тех, кто также готов следить за нашей жизнью, за тем, что происходит у нас здесь, в наших стенах родильных. Ну и, собственно, пожелать вам только самых ярких и удачных моментов предстоящего уикенда, нескучные пятницы, в компании только самой проверенной и любимой музыки, в том числе на волнах Радио Брест. Влад Романенко меня зовут. Услышимся традиционно в понедельник в рамках уже утреннего шоу «Самое доброе утро». Всех обнимаю. До встречи. Пока-пока.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студії Радіо Брест Ольга Фалієва. Працягуємо розмову про основні новини і події Брещини. У Брестській області реставратори сьогодні працюють на історичних об'єктах у Бресті, Бярозі, Ружанах і Косово, розповіли у філіалі «Брест-реставрація». У Бярозі займаються бягучим ремонтом історичної агароджі рештків былого кляштара картезіянцев. Основні праці – це узмацнення подмурка, реставрація стін агароджі. Завершити намішане планується до кінця цього року. Рештки былого кляштара картезіянцев у Бярозі з'являються помніком архітектури 17-го століття, які включені у державу спіс історико-культурних каштовностей. Працюють реставратори так само на території Ружанського палацового комплексу. Зараз у центрі уваги консервація руїн головного корпуса. Допомога реставраторів спотребилася меморіальному музею сядзібі та Девуша Костюшки у Косово. Спеціалісти обновляють шаротовий дах. Задачі розлічують справитися за пару тижнів. У Бресті з весни проводиться консервація руїн кляштара Бернардзінок. Єсть ідея перетворити їх у музейну простору. Проэкспериментальное проекционное подсветление на трассе от Бреста до Беловежской пуши, отрыманное с допомогой гоба-проектора, расповел в проекте «Белта Краина говорить» наместник генерального директора предприемства «Брест-Аблдарбуд» Сергей Дзямко. Уживание гоба-проектора вельми перспективно, покольки пешеходные переходы, особливо у складанных умовах надворья, бывают тяжко прикметными для кировцев. Эффективность повеличивается за кошт того, что это ярко выраженный осветленный участок, який бачны кировцу на отлеглости 100-150 метров. Его успрымание не погаршается от умов надворья и практично не залежит от стану покрытия, растлумачил Сергей Дзямко. У теперешний час ведется сбор данных и отсочивание эффективности працы обсталявания. У выпадку поспяховых выников плануется поширить сферу применения этой технологии. С початку жнівня Брестское областное объединение профсоюза проводить мониторинг рынку школьных товаров во всем регионе. Только за тыдень инспекторы отдела по праце с профсоюзными организациями проверили крамы у Бярозовским, Ивацевицким, Ивановским, Пинским и Лунинецким районах. Мониторинг накированы на то, как оценить ситуацию на местах, а при наявности проблемных моментов оказать допомогу у их вырашении. Наявность товаров, широта ассортименту, проставленность продукции айчинных и інших вытворцев – головное на что звертают увагу профсоюзные специалисты. Нагадаем, что поведомить про недохоп товара або унести пропановы по поляпшении ситуации на споживецким рынку могут и сами жихары Беларуси про специальный сервис на интернет-портале Федерации профсоюзов. Кожный зворот будет разгледжены у индивидуальным парадку. У Бресте протягивается подрыхтовка до будущего отопляльного сезона. Специалисты проводят профилактичный ремонт котельни у центральных тепловых пунктов. Выпробовывают тепловые сетки и изменяют сношенные участки трубопроводов. Все лето у городе плануют обновить больше за 11 километров тепловых сеток, расповел наместник директора по будовництве Брестской котельной господарки Петр Усиков. На подрыхтовку накировано каля 6 миллионов рублей. 5 миллионов бюджетные ассигнования и еще каля миллиона уластные сродки. Работы ведутся одразу на нескольких объектах, у тым ліку на улице Дубровской, Набережной Мопра и в улице Локтионова. Параллельно формируются запасы мясового палива, шепки для котельни, у якія працуюць не только на газе. Одним из важных мероприемств у подрыхтовки является выпробование тепловых сеток. Яно дозволяет выявить слабые участки трубопровода и своечасово заменить их, как продухилить аварийные ситуации у отопляльный сезон.
2: Ежегодно наше предприятие осуществляет подготовку к очередному отопительному сезону. Это целый комплекс организационно-технических мер, направленный на подготовку оборудования, теплоисточников и инфраструктуры к отопительному сезону. Что он в себя включает? Он включает в себя в первую очередь профилактические работы на тепловых источниках, на котельных. То есть мы приводим в порядок оборудование, производим испытания, заменяем определенные расходные материалы. Второе – это подготовка инфраструктуры, центральные тепловые пункты, на которых также производятся испытания, профилактические ремонты, замена некоторого оборудования. Третий, так сказать, кит, на котором базируется подготовка к отопительному сезону, это тепловые сети, на которых производятся испытания, а также при необходимости замена тепловых сетей. В этом году нашему предприятию доведен показатель по замене тепловых сетей свыше 11 километров. На сегодняшний день заменено порядка 50% от этого километража, то есть производится замена старых старых труб на новые, предварительно изолированные трубы, оборудованные системой оперативного дистанционного контроля. Сейчас, помимо того, чтобы уже от этого объема выполнено, в настоящий момент свыше 2 километров находится в работе. Это 3 объекта, на которых непосредственно производятся земляные работы. Эти объекты в разной степени готовности. Также подготовка к отопительному сезону включает в себя накопление складских запасов топлива, потому что у нас есть котельные, которые в качестве топлива используют не только газ, но и местные виды топлива. Это щепа, то есть у нас база подготовки топлива сейчас укомплектовывается запасом древесины. Также наша организация является еще топливоснабжающей организацией. То есть у кого находится печное отопление, мы снабжаем население дровами. Точно так же ведется подготовка данного топлива для передачи населению в порядке подготовки к отопительному сезону.
1: У аграгарадку «Жамчужны» 28 жніўня пройдзе конкурс па стварэнні кветкавых кампазіцый сярод падраздзяленняў жыллёва-камунальнай гаспадаркі Брэсцкай вобласці. У ім возьмуць удзел 16 прадпрыемстваў. Кожная каманда на клумбе 5 на 5 метраў праставіць кампазіцыю на тэму «Кветкавыя вобразы беларускай жанчыны». У эскізах, якія пакуль трымаюць у сакрэце, прастаўлены кованыя фігуры, стылізаваныя жаночыя сілуэты, сукенкі з кветак. Удзельнікі будуць выкарыстоўваць аднагадовыя, шматгадовыя расліны, декоративные элементы и малые архитектурные формы. У агрогородку «Жамчужны» разместить 11 композиций, а у вёсцы «Новая мышь» еще 5. У открытым акционерным товариществе «Парахонское» уведены у строй комплекс по сушце и гранулявання вельготной кукурузы и травяных кормов. Его продукция, гранулявая травяная мука, володая высокими кормовыми характеристиками. А это мае стратегичное значение для устойливой работы живелогадоучей галины, оптимизации выдатков и умацавання харчовой безпеки. Экономичный эффект пролічаны. Ён выявляется у снижении залежности от збожевого компонента у комбикормах. Реализация проекта стала значно кроком для повышения технологичной конкурентоздольности аграрных предприемств Упинского района, формирование импортозамещальной кормовой базы и устойливого развития сельских территорий. В опыт Парахонского масштабуют на иншие предприемства не только Упинского района, але и Брэсцкой области. Больше за 5000 детей смогут записаться на гуртки у секции Брэсцкого державного областного центра молодежной творчести у новом навучальном годе. Про это поведомили во установе. У минулым навучальном годе там функционовало 460 объединений по интересах, которые наведывали около 5200 навученцев. У новом сезоне планка заховается. Центр пропонует широкий спектр напрямков, який дозволяет каждому дитяти знайсти заняток по душе. Например, мастацкое включает эстрадный и народный танец, вокальные и театральные студии, музычные ансамбли, выявленчую декоративно-прикладную творчесть. Спортивный керунок охопливая баскетбол, шахматы, дзюдо, карате, атлетизм, ушу. Техничная робототехнику, авиамоделявание, компьютерную графику. Для дошкольников продугледжены занятки по ментальной арифметице, читании, математице, танцах и вокале. У центра займаются дети от 2 до 18 годов. Забеспечение парадку у рекреационных зонах Брэста застается приоритетным напрямком деятельности коммунальных служб. Пляж Заречный щодня примає сотни жихаров и гостей города, что предъявляет повышенные потребования до организации уборочных процессов. Супрацовники и коммунальника приступают до працы 6 годин раницы. Их мета не просто прибрать территорию, а створить умовы для безопасного и эстетичного приемного отпочинку. Эффективность працы уборочных бригад может быть істотно повышена при свядомых по водинах самих отпочивальников. Громадян закликают выполнять элементарные правила чистини, складать отходы у скрыни, не закопывать их у песок и не покидать на березе, информует телеграм-канал «Любимый Брест». За 7 месяцев бягучага года жыхарамі Брэсцкай вобласці ў добраахвотным парадку здадзена 106 акаўных сетак агульнай даўжынёй 4 км 650 метраў і 25 іншых забароненых прылад рыбалоўства. Пра гэта паведаміў намеснік начальніка абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Сергей Мычко. Грамадзяне могуць здаць браканьерскія снасці дзяржаўным інспектарам па месцы жыхарства або ў падраздзяленні дзяржінспекцыі ў Брэсце, Бярозе, Баранавічах, Мікашэвічах, Давыдгарадку и Упинску. Тем самым можно позбегнуть администрационного спогнания за их незаконное заховывание. Телефон доверу областной инспекции у Брэсце 25 50 20. Теплоход «Фрост» у Бресте запрашивает на ручную прогулку с подарунками. 15 и 16 жнивня первый рейс стартует у 13.30. Далее ручные прогулки будут проводить каждую годину. Финальный рейс отправится у 20.30. Место посадки – причал для городского саду. На каждом рейсе организаторы проведут бесплатную лотерею. Будет разыграно по 2 билеты на 2 персоны каждый. Каб на борте было утульно и не тесно, колькость пассажира обмежована до 45 человек. У Бресте зацвели каштаны. Причину аномальной з'явы растлумачив загадчик лабораторії оптимізації екосистем Полеского аграрно-екологічного інституту Національної академії наук Білорусі Віктор Дзямянчик. Каштан вельми зв'язаний з сезонною динамікою клімату. Зима для його повний сон, весна – початок обудження, руху соку, вегетації. А у гэтым годзе, на той момент, калі древы повинны были увайсці у активную фазу цвітення, распускання лістя випала засуха, і расліна заблокавала у себе их химичные процессы, якія уластивыя для нормальной весны за повышенной сухости. Звернул увагу навуковец. Ён выказал здагадку, что по такой же причине могут заквітнець и іншыя дрэвы. Перш за ўсё, гэта может закрануть яблыню, чарнасліў, птушыну и вишню. На гэтым пакуль усё. С галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёміла Вольга Фалеева.
0: Брэсцкая вобласць. Акценты. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пенске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brass. DJ First Line. Let's go, go, go. DJ First Line. First Line. First Line. DJ. DJ First Line.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «Здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пенске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.

Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5-5-5-5-6. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону 229-689-77-78.
2: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пензе ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.
4: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
5: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: С Maxline'ом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пенске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.

0: 27777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пензе ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пенске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 13-15, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 7-10, днем 25-27, в Пенске ночью 10-12, днем 27-29, в Бресте ночью 11-13, днем 28-30 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичах.

0: года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Слухай наших.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.
3: Не сможем

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Наши песни.